0: Радио «Словакия Интернешнл». Словакия сегодня.
1: Здравствуйте! В эфире Международное радио Словакии. У микрофона Татьяна Житникова. Сегодня в нашей стране государственный праздник. 82-я годовщина словацкого национального восстания. Какое значение для словаков имеет эта страница истории? Об этом мы будем говорить с председателем Словацкого союза борцов-антифашистов Вильямом Лонгауэром. По случаю столетия Словацкого радио сегодня в эфир выходит сюжет, посвященный симфоническому оркестру Словацкого радио. Оставайтесь с нами, друзья, до конца нашей программы.
0: Радио «Словакия Интернешнл».
1: 29 августа в нашей стране – это государственный праздник. В этом году мы отмечаем 82-ю годовщину Словацкого национального восстания. Официальные торжества проходят в городе Банска-Быстрица, центре Словацкого национального сопротивления, а также в столице нашей страны, в Братиславе. Накануне празднования Словацкого национального восстания я посетила Словацкий союз борцов-антифашистов в Братиславе. Меня приветливо встретил его председатель Вильям Лонгауэр.
2: Я сам народил 29 августа, ай 3,5 часа.
3: Начну с того, что я родился в день Словацкого национального восстания. Это было 29 августа 1944 года. Вернее, 3 часа спустя после начала восстания словаков против фашистских оккупантов. Видимо, я услышал этот зашифрованный клич. Он звучал так.
2: Начните с вистягованием.
3: Начните переселяться. Значение этого призыва означало начало вооруженных действий. Напомню, это произошло 29 августа 1944 года в 20 часов 10 минут. Именно в этот момент я приходил на свет.
2: Питался на свет. О 6 годин по выпочутии ай той моей жадости сам народил.
3: Но я родился спустя несколько часов, а потому мой день рождения записан 30 августа. И сразу же с рождения, можно сказать, я включился в борьбу против фашизма. Все это очень символично. В тот день партизаны в Низких Татрах были готовы отправиться в Банскую Быстрицу, центр Словацкого национального восстания. Именно там они создали партизанскую республику.
2: История такая, что стали мы сателлитом гитлеровского немецка.
3: История такова, что вначале мы были сателлитом гитлеровской Германии. Более того, словаки воевали на ее стороне против Советского Союза. Это были солдаты, и они выполняли приказы. Но словацкий народ в большинстве своем не хотел воевать против СССР. У словаков было хорошее отношение к советским людям, таким оно остается до сих пор. Словаки во время Второй мировой войны массово переходили на сторону Красной армии и был сформирован Чехословацкий корпус. А здесь, на территории Словакии, воевали партизаны, в числе которых были кадровые военные и гражданские лица. Бойцы Словацкого национального восстания вместе с Красной армией освободили Словакию. В этом я вижу великое проявление духа славянства, нашего единства. Мы объединились, чтобы дать отпор гитлеровскому фашизму и нацизму.
2: Запоили до боя против гитлеровскому фашизму и нацизму.
1: Пан Лонгауэр, как в то далекое военное время словаки воспринимали антифашистское движение?
2: Наша сполучность в období тихто войновых роков 39-45.
3: Наше общество в военные годы с 1939 по 45 было разделено. Одни поддерживали президента Йозефа Тиса, другие были против. Объединить общество, найти общие ценности и цели помогло словацкое антифашистское сопротивление. Оно сплотило людей, дало смысл дальнейшему развитию. Воины, партизаны, прямые участники восстания смогли сплотить народ на пути к мирной жизни и все вместе укрепляли единство народа в борьбе против фашизма.
2: Война нас разделила. И то однодухо познаме с этой истории.
3: Война нас разделила. Мы знаем, что в нашей истории это была захватническая война, когда так называемые избранные народы хотели поработить другие. Во время войны процветал расизм и антисемитизм. Вторая мировая война была самой кровавой в нашей истории. Мы сопротивлялись агрессору, вначале вели партизанскую борьбу, а затем настоящими военными действиями. Гитлеровцы всех антифашистов называли бандитами, которых надо уничтожать, в том числе и гражданское население. Когда в конце 40-х, начале 50-х годов заключались мирные договоры, например, о нераспространении ядерного оружия, мы надеялись, что войны уже не будет. Однако во всем мире сейчас наблюдаем конфликты, и даже здесь, рядом, в соседней Украине.
1: Сколько людей погибло во время словацкого национального восстания? Ведь в борьбе участвовали не только словаки и чехи, но и другие национальные меньшинства, а также русские, украинцы, поляки, румыны и венгры.
3: Трудно сказать. В боях участвовали партизаны и военные, а также гражданское население. Пострадали и мирные жители. Гитлеровцы устраивали облавы и уничтожали села за помощь партизанам. Согласно опубликованным данным, погибло около 5000 человек. В словацком национальном восстании принимали участие 32 представителя национальных меньшинств. А кроме того, в освобождении Словакии участвовал чехословацкий корпус, который был сформирован в СССР на территории Украины. Среди них много павших героев на Дукле, на Дуклянском горном перевале.
2: Словенское народное повстание – это не было лен повстание за Словенско.
3: Словацкое национальное восстание – это была борьба не только за Словакию, а за всю Чехословакию. Мы воевали против фашизма. Мы были оккупированы гитлеровской Германией, стали ее сателлитом без права на независимость. Чехи и словаки проявляли героизм в борьбе с фашистами на территории Советского Союза. Вместе с Красной Армией воевали за освобождение Киева.
2: Было треба воевать с бандеровцами, которые пробивали на запад.
3: У нас была еще одна проблема. Надо было воевать с бандеровцами. На востоке и севере Словакии действовали бандформирования. В конце войны они нападали на партизан, командиров военных отрядов, а также на гражданское население. Они грабили местных, убивали всех, кого считали подозрительным или сочувствующим партизанам. Поэтому партизаны и силы безопасности вели с ними беспощадную борьбу. С бандеровцами боролись до мая 1948 года. Война у нас продолжалась в восточных и северных районах Словакии.
1: Что побудило словаков открыто вступить в борьбу с фашистами? Ведь это произошло уже в 1944 году, когда Красная Армия начала широкое наступление.
2: Если бы Сталинград не допадал так, как допадал, что там, власне, остались эти фашистские войны.
3: Если бы Сталинградская битва не окончилась победой, если бы советские воины не разгромили немцев под Сталинградом, а затем на Курской дуге, то вряд ли началось бы словацкое национальное восстание. Победы Красной Армии воодушевили народы, которые ждали и мечтали об освобождении от гитлеровской Германии. В 1943 году словацкое правительство, будучи в изгнании в Великобритании, заключило с СССР договор о послевоенном сотрудничестве, и было согласовано, что советская армия будет освобождать в Европе и другие страны. В 1943 году на Рождество встретились политические партии и заключили так называемый Рождественский договор, который предусматривал программу о том, как словацкие народ должен выступить против оккупационных немецких войск.
2: Но эта Вяночная договора, власне, приправила программу.
3: Рождественский договор подготовил программу по разработке действий словацкого национального восстания. Это были задачи для командиров партизанских отрядов, военных. Например, подполковнику Голиану было поручено объехать все воинские гарнизоны и ознакомить их с планом военных действий. В этом его большая заслуга – в реализации плана восстания. В летних месяцах, в июле-августе 1944 года, прошла тайная встреча командиров восстания с координаторами с Украины, Белоруссии и Москвы, а также командирами чехословацкого корпуса, который в то время воевал с немцами на территории СССР. Задача стояла так – объединиться и начать освобождение от фашистов.
1: Продолжаем беседу о словацком национальном восстании, говорит Владимир Микунда, заведующий отделом по связям с общественностью Словацкого союза борцов-антифашистов в Братиславе. Пан Микунда, каково ваше отношение к словацкому национальному восстанию?
4: jednoznačný a ničím nevykývateľný. Proste je to vystúpenie nášho národa. Ja som na to hrdý.
3: Однозначное. Это было восстание словацкого народа против фашистского ига, и я горжусь этим. Если бы я жил в то время, то также взял бы в руки оружие и пошел защищать свою родину. И так поступили бы многие. Партизанское движение во время войны было организованным. Существовало несколько центров управления и координации действий. Главный центр был в Москве и Киеве.
4: Киевский партизанский штаб высылал к нам так званые партизанские организаторские скупины.
3: Киевский партизанский штаб отправлял к нам бойцов для организации партизанской войны. Первый отряд из Киева к нам был заброшен ночью с 25 на 26 июля. Отряд состоял из 11 человек, двое из них были словаки. Командир был Величко. И уже через месяц, 25 августа, был сформирован партизанский отряд из 360 бойцов. А еще через месяц отряд насчитывал уже 1000 человек, в него вступали местные из окрестных сел. Партизанские отряды создавались на всей территории Словакии. Более того, организаторы партизанского движения проникали на Моравию и в Чехию. Эта борьба с гитлеровскими фашистами была беспощадной.
1: И снова говорит председатель Союза борцов антифашистов Вильям Лонгауэр.
2: Почат Словенского народного повстания. Оно трвало 2 месяца, до 28 октября.
3: Словацкое национальное восстание длилось до 28 октября 1944 года. В целом 2 месяца. Немцы отправили на подавление восстания бригаду солдат. Они окружили партизан с запада и севера. Специальный отряд Эдельвейс перешел границу и начались бои. Немцы считали, что смогут расправиться с партизанами за 3-4 дня, но эта борьба длилась 2 месяца. Партизаны они называли бандитами, наши отчаянно сопротивлялись, но их окружили, им пришлось уйти в горы и в леса. Осенью начались холода, наши бойцы с горного перевала до Навалы перешли на гребни низких Татр, а потом спустились в долину.
2: 2 месяца выдержали отпору, не 4 дни, как си мислили гитлеровчицы.
3: 2 месяца партизаны вели непримиримую борьбу с гитлеровцами. Она проходила по всей территории Словакии, не только в Банско-Быстрицком крае, но и на западе, и на востоке страны. Партизаны освободили 1/3 территории Словакии, но потом пришел немецкий агрессор с запада и севера. Более того, часть дивизии они перебросили с Украины, чтобы подавить словацкое национальное восстание.
1: Далее продолжает Владимир Микунда.
3: Важно знать, почему вспыхнуло восстание и как оно началось. Антигитлеровское сопротивление активизировалось после того, как немецкие войска вступили на территорию словацкого государства. До этого немцев здесь не было, а Словакия была союзником Гитлера, его сателлитом. Как только немцы начали оккупировать наши земли, военнослужащие словацкого государства выступили на защиту своей родины.
1: В этот светлый праздник памяти наших героев, всех, кто освобождал Словакию от фашизма, мы воздаем глубокую благодарность. Память о вас вечна.
0: Радио Словакия International.
1: Дорогие друзья, по случаю столетия Словацкого радио мы предлагаем вам сюжет, посвященный симфоническому оркестру Словацкого радио. Материал подготовил Роман Бомбуш.
5: Словацкое радио 100 лет в эфире.
1: Музыкальные произведения в исполнении симфонического оркестра Словацкого радио звучат во многих легендарных радиопрограммах, в словацких и зарубежных фильмах и на праздничных концертах. А совсем недавно симфонический оркестр дал незабываемый концерт под названием «Словацкие импрессии» по случаю столетия Словацкого радио.

0: Друзья, пришло время вспомнить историю о том, когда и как был основан этот высокопрофессиональный музыкальный коллектив – симфонический оркестр Словацкого радио. Итак, с чего же все начиналось? Слово передаю историку радиовещания Владимиру Дракслеру.
1: 3 октября 1926 со ускуточнил первый пренос.
2: 3 октября 1926 года в Словацком национальном театре состоялась первая радиозапись оперы. Дирижировал Сденек Фольпрехт. И это начинание положило начало целой серии легендарных оперных трансляций. Это произошло не случайно. Директором театра в то время был композитор Оскар Нетбал, человек, имевший прекрасные отношения с руководством радио. Еще в 1925 году, когда оперный театр Национального театра Словакии гастролировал в Праге, состоялась трансляция на пражском радио. Впоследствии Нетбал вместе с Милошем Рупертом стал первым руководителем музыкального вещания в Братиславе.
0: Выступление оркестра в прямом эфире на радио пользовалось большой популярностью. А вот как эксперт Павел Зеленай вспоминает начало работы симфонического оркестра.
2: Первые годы радиовещания, концерт транслировался по всей стране. Таким образом, радиовещание создало условия для формирования оркестровых коллективов и одновременно установило порядок трансляции. Прага получила разрешение на создание оркестра из 26 музыкантов с симфоническим репертуаром, который должен был дополнить программы Чешского филармонического оркестра. В Брно также был оркестр из 26 музыкантов, специализирующихся на симфонической музыке.
0: Павел Зеленай обратил внимание на то, что музыканты исполняли произведения не только в эфире, но и для записи в архив Словацкого радио.
3: Та техника была во вивине, а самозрейме же в пребегу того вивину розлас созмоцневал.
2: Технологии звукозаписи в то время еще находились в зачаточной стадии, и радио пыталось использовать новые возможности. Одним из первых появившихся устройств стал так называемый Блатнерфон. Пражские редакторы путешествовали с ним по стране, записывая текущие события, выступления политиков, а иногда и музыку. Однако для братиславского вещания он оказался не очень-то полезным. Качество записи было низким. Блатнерфон работал по принципу магнитной звукозаписи, аналогично более позднему магнитофону. Но вместо ленты звук записывался на провод. Другим методом записи была так называемая мягкая запись. Она создавалась путем нанесения тонкого слоя лака на металлический диск из легкого алюминия. На нем вырезались борозды специальной иглой, подобно классическим восковым матрицам, из которых изготавливались граммофонные пластинки.
0: Сегодня посетители Словацкого радио могут увидеть и услышать оркестр на концертах в большой студии. Этой традиции уже почти 100 лет, говорит Владимир Дракслер.
1: В ноябре 1942 под тактовкой пана Бабушка.
2: В ноябре 1942 года под управлением дирижера Франтишка Бабушки начались регулярные трансляции концертов. Каждую неделю в пятницу передавалась симфоническая музыка. Эту традицию впоследствии продолжил Словацкий филармонический оркестр. Можно сказать, что радийный оркестр уже тогда выполнял функцию национального симфонического оркестра. Это было начало профессиональной оркестровой культуры в Словакии.
0: Нашим симфоническим оркестром управляли многие талантливые дирижеры. Одним из них был Андрей Ленарт. Он в своем коллективе к профессиональным музыкантам относится очень строго. Поэтому и результат его работы намного превосходит ожидания, говорит Андрей Ленарт.
2: Я процитирую слова известного дирижера Герберта фон Караяна. Однажды его спросили, как он относится к демократии в оркестре. Его ответ был быстрым и бескомпромиссным. Если вы хотите говорить о симфоническом оркестре и демократии, лучше забудьте об этом. В оркестре царит строгая дисциплина. Каждый должен играть именно то, что написал композитор. Музыкант не может интерпретировать, не может играть по-своему, не может сказать: «Я чувствую это по-другому». Симфонический оркестр – это коллектив, который выступает за абсолютную точность и уважение к произведению.
0: Маэстро Андрей Ленарт подчеркивает, что оркестр представляет страну на самом высоком уровне, и все музыканты чувствуют огромную ответственность за свою игру.
2: Каждый музыкант отвечает за свою игру в оркестре. И когда что-то выходит не так, вы не представляете, как сильно это ранит музыканта. Он не показывает виду, но вы-то знаете, как ему плохо. А теперь представьте, что дирижер начинает смотреть на него с неприязнью. Ему кажется, что все кончено. Это очень сильные эмоции.
0: Известный словацкий дирижер Адриан Кокош, под управлением которого Словацкий симфонический оркестр исполняет очень сложные и оригинальные произведения, приоткрыл нам тайну дирижерской палочки.
4: Это кузовническая палочка. Та палочка докажет красные веси, але докажет ай змеяться.
2: Дирижерская палочка – это не простая, а волшебная палочка. Она может творить чудеса, но может и сбивать с толку музыкантов. Именно поэтому дирижер должен быть постоянно начеку, идеально подготовлен, иначе даже самая-самая волшебная палочка ему не поможет. Люди часто спрашивают меня, почему я иногда откладываю палочку в сторону, а потом снова беру ее в руку. Честно говоря, я не могу дать однозначный ответ. Это чувство. С исполнением некоторых произведений, композиций или песен у меня возникает внутреннее желание отложить палочку и выразить эмоции непосредственно рукой. Это то, что я не могу выразить с помощью палочки. Все дело в чувствах, в том, как лучше всего передать их оркестру и слушателям в данный момент.
0: Что собой представляет симфонический оркестр? Как он сложен? На эти вопросы ответит дирижер Андрей Ленард.
5: И там заскупены, мы тому говорим, сладчиковые настрои, дыховые настрои.
2: В нашем оркестре собраны разные музыкальные инструменты. Я люблю сравнивать оркестр с разноцветной радугой. У каждого инструмента, как говорится, свои оттенки, свой характер. И только когда они все собираются вместе, возникает эта большая, красочная, симфоническая, звуковая радуга.
0: Без музыкантов не может быть оркестра. Руководитель группы трубачей Марек Белик играет в оркестре уже много лет. Он замечательный музыкант. Хотя, как он сам говорит, в его семье не было музыкантов.
3: В
2: моей семье не было никого с музыкальным образованием. Мои родители не играли ни на каком музыкальном инструменте. Я вырастал в деревне, где был свой ансамбль духовой музыки. И это меня увлекло настолько, что мы с братом стали играть в детском духовом оркестре. Затем я поступил в консерваторию, и после ее окончания меня пригласили в симфонический оркестр. Моя супруга скрипачка, и наши четверо детей тоже увлеклись музыкой. В семье мы часто обсуждаем музыкальные произведения, что нам нравится, а что нет. Помогаем детям создавать свое мнение о каждом музыкальном произведении.
0: Работа в симфоническом оркестре приносит радость и самовыражение. Однако игра забирает много душевных и физических сил. Вот что говорит Штефан Филас, первая скрипка оркестра.
2: Иногда после концерта не могу заснуть. Даже вечером, когда я ложусь спать, я переживаю свою игру так же, как будто снова исполняю эту музыку. У многих музыкантов музыка всегда звучит в голове. Она не проходит, не затихает. Я ее слышу постоянно.
0: Роланд Шевчик – замечательный музыкант, который с юных лет играет на кларнете именно благодаря своей семье.
6: Я сумал то счастье, что моя матка была теж худобничка.
2: Мне повезло, что моя матушка занималась музыкой и очень хотела воспитать из своих сыновей музыкантов. С детства она внушала нам, что когда-нибудь мы будем играть в оркестре. А выбор кларнета? Здесь был и прагматизм. В окружении нашей семьи был преподаватель по кларнету, и он со мной стал заниматься.
0: Мариан Гласный, скрипач из числа вторых скрипок, с улыбкой говорит о том, что высокое мастерство музыканта сравнимо со спортивными достижениями.
2: Самое сложное – это разогреть пальцы, когда они холодные, жесткие и малоподвижные. Ты хочешь играть, но ничего не получается. Тогда нужно немного разогреться и дать рукам возможность быть гибкими.
0: Маэстро Андрей Ленард подчеркивает важность коллективного народного духа в оркестре.
2: Перед концертом или записью проводится множество репетиций, именно для того, чтобы музыканты приспособились друг к другу и к тому произведению, которое предстоит сыграть. Поскольку мы работаем на радио, скажу прямо, микрофон не обманешь, каждая ошибка слышна. Работа на радио научила меня определенному перфекционизму, и в этом я неумолим. Любая неточность меня очень расстраивает. Вот почему я говорю о диктатуре не в плохом смысле, а в самом профессиональном. В оркестре должна царить дисциплина. Если этого не происходит, гармония нарушится. А где нет гармонии, там возникает хаос.
0: Работа в оркестре, конечно, включает в себя и радость, и веселье, и разные закулисные события, далекие от творчества, говорит виолончелист Иван Твердик.
7: Сразу так идем, а позорам, что фрак сон си зобрал, а топанки сон си не могу найти.
2: Однажды со мной случился конфуз. Я надел фрак, но не мог найти туфли. Пора выходить на сцену. Что же делать? И я решил, выйду на сцену, как есть, во фраке и черных кроссовках. Мы играем, дирижер уже погружен в произведение, и вдруг он замечает на мне кроссовки. Он чуть не уронил дирижерскую палочку. Посмотрел на меня сукаризной, а я в ответ пожал плечами. Но в антракте ко мне подошел друг, который случайно надел мои туфли. Он стоял с ними в руках с несчастным лицом. Но все обошлось.
0: Какую музыку в свободное время слушают музыканты симфонического оркестра? На этот вопрос нам ответил виолончелист Иван Твердик.
7: С каждого сутка я различаю гурбу на добрую и злу.
2: Я делю музыку только на хорошую и плохую, независимо от того, к какому жанру она принадлежит. Pink Floyd, Deep Purple. Хочу поделиться. У нас было два концерта с основателем группы Deep Purple Джоном Лордом. Я сыграл небольшое соло, и мы даже с ним поговорили. Для меня было огромной честью играть с таким выдающимся музыкантом.
0: Скрипач Марьян Гласный не расстается со своей старой скрипкой. И не случайно. Его скрипка – чрезвычайно редкий экземпляр. Можно сказать, уже музейный.
8: 1928.
2: Моя скрипка 1928 года выпуска. Ей скоро будет 100 лет. Мне нравится на ней играть. Это действительно превосходная скрипка. Я играю на ней уже давно.
0: И завершит наш сегодняшний рассказ дирижер симфонического оркестра Словацкого радио Андрей Ленард, который уверен, что его коллектив продолжит еще долгие годы дарить людям радость, эмоции и прекраснейшую музыку.
9: Вы внимаете, что люди аплодируют, але все стали во свете уполной деси инде.
2: Во время аплодисментов видишь, как люди аплодируют, но ты все еще находишься в своем мире музыки. После концерта мне хочется тишины, и дома вечером я заново переживаю каждый момент, каждую эмоцию, каждую мелочь, которая меня тронула во время концерта. Музыка еще долго остается в моей голове, но в душе нужно успокоиться, перевести дыхание и переосмыслить то, что недавно произошло. Это бывает и болезненно, и радостно.

0: Вот и подошел к концу наш рассказ о симфоническом оркестре Словацкого радио. Мне остается добавить, что сегодняшний выпуск, посвященный столетию радио, в очередной раз подготовил Роман Бомбош.
1: Словацкое радио 100 лет в эфире.
0: Друзья, наша программа подошла к концу. Ее подготовили звукооператор Абдулхани Арут, музыкальный редактор Радослав Меша, журналисты Владимир Веселов и Татьяна Житникова. До свидания, до новых встреч в эфире.

0: Радио «Словакия Интернешнл». Словакия сегодня.
1: Здравствуйте! В эфире Международное радио Словакии. У микрофона Татьяна Житникова. Сегодня в нашей стране государственный праздник. 82-я годовщина словацкого национального восстания. Какое значение для словаков имеет эта страница истории? Об этом мы будем говорить с председателем Словацкого союза борцов-антифашистов Вильямом Лонгауэром. По случаю столетия Словацкого радио сегодня в эфир выходит сюжет, посвященный симфоническому оркестру Словацкого радио. Оставайтесь с нами, друзья, до конца нашей программы.
0: Радио Словакия Интернешнл.
1: 29 августа в нашей стране – это государственный праздник. В этом году мы отмечаем 82-ю годовщину Словацкого национального восстания. Официальные торжества проходят в городе Банска-Быстрица, центре Словацкого национального сопротивления, а также в столице нашей страны – в Братиславе. Накануне празднования Словацкого национального восстания я посетила Словацкий союз борцов-антифашистов в Братиславе. Меня приветливо встретил его председатель Вильям Лонгауэр.
2: Я сам народил 29 августа, ай 3,5 часа.
3: Начну с того, что я родился в день Словацкого национального восстания. Это было 29 августа 1944 года. Вернее, 3 часа спустя после начала восстания словаков против фашистских оккупантов. Видимо, я услышал этот зашифрованный клич. Он звучал так.
2: Начните с вистягованием.
3: Начните переселяться. Значение этого призыва означало начало вооруженных действий. Напомню, это произошло 29 августа 1944 года в 20 часов 10 минут. Именно в этот момент я приходил на свет.
2: Питался на свет. О 6 годин по выпочутии ай той моей жадости сомся народил.
3: Но я родился спустя несколько часов, а потому мой день рождения записан 30 августа. И сразу же с рождения, можно сказать, я включился в борьбу против фашизма. Все это очень символично. В тот день партизаны в Низких Татрах были готовы отправиться в Банскую Быстрицу, центр Словацкого национального восстания. Именно там они создали партизанскую республику.
2: История такая, что стали мы сателлитом гитлеровского немецка.
3: История такова, что вначале мы были сателлитом гитлеровской Германии. Более того, словаки воевали на ее стороне против Советского Союза. Это были солдаты, и они выполняли приказы. Но словацкий народ в большинстве своем не хотел воевать против СССР. У словаков было хорошее отношение к советским людям, таким оно остается до сих пор. Словаки во время Второй мировой войны массово переходили на сторону Красной Армии и был сформирован Чехословацкий корпус. А здесь, на территории Словакии, воевали партизаны, в числе которых были кадровые военные и гражданские лица. Бойцы Словацкого национального восстания вместе с Красной Армией освободили Словакию. В этом я вижу великое проявление духа славянства, нашего единства. Мы объединились, чтобы дать отпор гитлеровскому фашизму и нацизму.
2: Запоили до боя против гитлеровскому фашизму и нацизму.
1: Пан Лонгауэр, как в то далекое военное время словаки воспринимали антифашистское движение?
2: Наша сполучность в období тихто войновых роков 39-45.
3: Наше общество в военные годы с 1939 по 45 было разделено. Одни поддерживали президента Йозефа Тиса, другие были против. Объединить общество, найти общие ценности и цели помогло словацкое антифашистское сопротивление. Оно сплотило людей, дало смысл дальнейшему развитию. Воины, партизаны, прямые участники восстания смогли сплотить народ на пути к мирной жизни и все вместе укрепляли единство народа в борьбе против фашизма.
2: Война нас разделила, и то однодухо познаме с этой истории.
3: Война нас разделила. Мы знаем, что в нашей истории это была захватническая война, когда так называемые избранные народы хотели поработить другие. Во время войны процветал расизм и антисемитизм. Вторая мировая война была самой кровавой в нашей истории. Мы сопротивлялись агрессору, вначале вели партизанскую борьбу, а затем настоящими военными действиями. Гитлеровцы всех антифашистов называли бандитами, которых надо уничтожать, в том числе и гражданское население. Когда в конце 40-х, начале 50-х годов заключались мирные договоры, например, о нераспространении ядерного оружия, мы надеялись, что войны уже не будет. Однако во всем мире сейчас наблюдаем конфликты, и даже здесь, рядом, в соседней Украине.
1: Сколько людей погибло во время словацкого национального восстания? Ведь в борьбе участвовали не только словаки и чехи, но и другие национальные меньшинства, а также русские, украинцы, поляки, румыны и венгры.
3: Трудно сказать. В боях участвовали партизаны и военные, а также гражданское население. Пострадали и мирные жители. Гитлеровцы устраивали облавы и уничтожали села за помощь партизанам. Согласно опубликованным данным, погибло около 5000 человек. В словацком национальном восстании принимали участие 32 представителя национальных меньшинств. А кроме того, в освобождении Словакии участвовал чехословацкий корпус, который был сформирован в СССР на территории Украины. Среди них много павших героев на Дукле, на Дуклянском горном перевале.
2: Словенское народное повстание – это не было лен повстание за Словенско.
3: Словацкое национальное восстание – это была борьба не только за Словакию, а за всю Чехословакию. Мы воевали против фашизма. Мы были оккупированы гитлеровской Германией, стали ее сателлитом без права на независимость. Чехи и словаки проявляли героизм в борьбе с фашистами на территории Советского Союза. Вместе с Красной Армией воевали за освобождение Киева.
2: Было треба воевать с бандеровцами, которые са пробивали на запад.
3: У нас была еще одна проблема. Надо было воевать с бандеровцами. На востоке и севере Словакии действовали бандформирования. В конце войны они нападали на партизан, командиров военных отрядов, а также на гражданское население. Они грабили местных, убивали всех, кого считали подозрительным или сочувствующим партизанам. Поэтому партизаны и силы безопасности вели с ними беспощадную борьбу. С бандеровцами боролись до мая 1948 года. Война у нас продолжалась в восточных и северных районах Словакии.
1: Что побудило словаков открыто вступить в борьбу с фашистами? Ведь это произошло уже в 1944 году, когда Красная Армия начала широкое наступление.
2: Если бы Сталинград не допадал так, как допадал, что там, власне, достали эти фашистские войны.
3: Если бы Сталинградская битва не окончилась победой, если бы советские воины не разгромили немцев под Сталинградом, а затем на Курской дуге, то вряд ли началось бы словацкое национальное восстание. Победы Красной Армии воодушевили народы, которые ждали и мечтали об освобождении от гитлеровской Германии. В 1943 году словацкое правительство, будучи в изгнании в Великобритании, заключило с СССР договор о послевоенном сотрудничестве, и было согласовано, что советская армия будет освобождать в Европе и другие страны. В 1943 году на Рождество встретились политические партии и заключили так называемый Рождественский договор, который предусматривал программу о том, как словацкие народ должен выступить против оккупационных немецких войск.
2: Но а тато вяночна догода власне приправила програм.
3: Рождественский договор подготовил программу по разработке действий словацкого национального восстания. Это были задачи для командиров партизанских отрядов, военных. Например, подполковнику Голиану было поручено объехать все воинские гарнизоны и ознакомить их с планом военных действий. В этом его большая заслуга в реализации плана восстания. В летних месяцах в июле-августе 1944 года прошла тайная встреча командиров восстания с координаторами с Украины, Белоруссии и Москвы, а также командирами из чехословацкого корпуса, который в то время воевал с немцами на территории СССР. Задача стояла так – объединиться и начать освобождение от фашистов.
1: Продолжаем беседу о словацком национальном восстании, говорит Владимир Микунда, заведующий отделом по связям с общественностью Словацкого союза борцов-антифашистов в Братиславе. Пан Микунда, каково ваше отношение к словацкому национальному восстанию?
4: jednoznačný a ničím nevykývateľný. Proste je to vystúpenie nášho národa. Ja som na to hrdý.
3: Однозначное. Это было восстание словацкого народа против фашистского ига, и я горжусь этим. Если бы я жил в то время, то также взял бы в руки оружие и пошел защищать свою родину. И так поступили бы многие. Партизанское движение во время войны было организованным. Существовало несколько центров управления и координации действий. Главный центр был в Москве и Киеве.
4: Киевский партизанский штаб высылал к нам так званые партизанские организаторские скупины.
3: Киевский партизанский штаб отправлял к нам бойцов для организации партизанской войны. Первый отряд из Киева к нам был заброшен ночью с 25 на 26 июля. Отряд состоял из 11 человек, двое из них были словаки. Командир был Величко. И уже через месяц, 25 августа, был сформирован партизанский отряд из 360 бойцов. А еще через месяц отряд насчитывал уже 1000 человек, в него вступали местные из окрестных сел. Партизанские отряды создавались на всей территории Словакии. Более того, организаторы партизанского движения проникали на Моравию и в Чехию. Эта борьба с гитлеровскими фашистами была беспощадной.
1: И снова говорит председатель Союза борцов антифашистов Вильям Лонгауэр.
2: Почат Словенского народного повстания. Оно трвало 2 месяца, до 28 октября.
3: Словацкое национальное восстание длилось до 28 октября 1944 года. В целом 2 месяца. Немцы отправили на подавление восстания бригаду солдат. Они окружили партизан с запада и севера. Специальный отряд «Эдельвейс» перешел границу и начались бои. Немцы считали, что смогут расправиться с партизанами за 3-4 дня, но эта борьба длилась 2 месяца. Партизаны они называли бандитами, наши отчаянно сопротивлялись, но их окружили, им пришлось уйти в горы и в леса. Осенью начались холода, наши бойцы с горного перевала Донавала перешли на гребни низких Татр, а потом спустились в долину.
2: 2 месяца выдержали отпору, не 4 дни, как все мыслили гитлеровцы.
3: 2 месяца партизаны вели непримиримую борьбу с гитлеровцами. Она проходила по всей территории Словакии, не только в Банско-Быстрицком крае, но и на западе, и на востоке страны. Партизаны освободили 1/3 территории Словакии, но потом пришел немецкий агрессор с запада и севера. Более того, часть дивизии они перебросили с Украины, чтобы подавить словацкое национальное восстание.
1: Далее продолжает Владимир Микунда.
3: Важно знать, почему вспыхнуло восстание и как оно началось. Антигитлеровское сопротивление активизировалось после того, как немецкие войска вступили на территорию словацкого государства. До этого немцев здесь не было, а Словакия была союзником Гитлера, его сателлитом. Как только немцы начали оккупировать наши земли, военнослужащие словацкого государства выступили на защиту своей родины.
1: В этот светлый праздник памяти наших героев, всех, кто освобождал Словакию от фашизма, мы воздаем глубокую благодарность. Память о вас вечна.
0: Радио Словакия International.
1: Дорогие друзья, по случаю столетия Словацкого радио мы предлагаем вам сюжет, посвященный симфоническому оркестру Словацкого радио. Материал подготовил Роман Бомбуш.
5: Словацкое радио 100 лет в эфире.
1: Музыкальные произведения в исполнении симфонического оркестра Словацкого радио звучат во многих легендарных радиопрограммах, в словацких и зарубежных фильмах и на праздничных концертах. А совсем недавно симфонический оркестр дал незабываемый концерт под названием «Словацкие импрессии» по случаю столетия Словацкого радио.

0: Друзья, пришло время вспомнить историю о том, когда и как был основан этот высокопрофессиональный музыкальный коллектив – симфонический оркестр Словацкого радио. Итак, с чего же все начиналось? Слово передаю историку радиовещания Владимиру Дракслеру.
1: 3 октября 1926 са ускуточнил первый пренос.
2: 3 октября 1926 года в Словацком национальном театре состоялась первая радиозапись оперы. Дирижировал Сденек Фольпрехт. И это начинание положило начало целой серии легендарных оперных трансляций. Это произошло не случайно. Директором театра в то время был композитор Оскар Недбал, человек, имевший прекрасные отношения с руководством радио. Еще в 1925 году, когда оперный театр Национального театра Словакии гастролировал в Праге, состоялась трансляция на пражском радио. Впоследствии Недбал вместе с Милошем Рупертом стал первым руководителем музыкального вещания в Братиславе.
0: Выступление оркестра в прямом эфире на радио пользовалось большой популярностью. А вот как эксперт Павел Зеленай вспоминает начало работы симфонического оркестра.
2: В первые годы радиовещания концерт транслировался по всей стране. Таким образом, радиовещание создало условия для формирования оркестровых коллективов и одновременно установило порядок трансляции. Прага получила разрешение на создание оркестра из 26 музыкантов с симфоническим репертуаром, который должен был дополнить программы Чешского филармонического оркестра. В Брно также был оркестр из 26 музыкантов, специализирующихся на симфонической музыке.
0: Павел Зеленай обратил внимание на то, что музыканты исполняли произведения не только в эфире, но и для записи в архив Словацкого радио.
3: Та техника была в вивине, а самозрейме же в пребегу того вивину розлас созмоцневал.
2: Технологии звукозаписи в то время еще находились в зачаточной стадии, и радио пыталось использовать новые возможности. Одним из первых появившихся устройств стал так называемый Blattnerfon. Пражские редакторы путешествовали с ним по стране, записывая текущие события, выступления политиков, а иногда и музыку. Однако для Братиславского вещания он оказался не очень-то полезным. Качество записи было низким. Blattnerfon работал по принципу магнитной звукозаписи, аналогично более позднему магнитофону. Но вместо ленты звук записывался на провод. Другим методом записи была так называемая мягкая запись. Она создавалась путем нанесения тонкого слоя лака на металлический диск из легкого алюминия. На нем вырезались борозды специальной иглой, подобно классическим восковым матрицам, из которых изготавливались граммофонные пластинки.
0: Сегодня посетители Словацкого радио могут увидеть и услышать оркестр на концертах в большой студии. Этой традиции уже почти 100 лет, говорит Владимир Дракслер.
1: В ноябре 42 под тактовкой пана Бабушка.
2: В ноябре 1942 года под управлением дирижера Франтишка Бабушки начались регулярные трансляции концертов. Каждую неделю в пятницу передавалась симфоническая музыка. Эту традицию впоследствии продолжил Словацкий филармонический оркестр. Можно сказать, что радийный оркестр уже тогда выполнял функцию национального симфонического оркестра. Это было начало профессиональной оркестровой культуры в Словакии.
0: Нашим симфоническим оркестром управляли многие талантливые дирижеры. Одним из них был Ондрей Ленарт. Он в своем коллективе к профессиональным музыкантам относится очень строго. Поэтому и результат его работы намного превосходит ожидания, говорит Ондрей Ленарт.
2: Я процитирую слова известного дирижера Герберта фон Караяна. Однажды его спросили, как он относится к демократии в оркестре. Его ответ был быстрым и бескомпромиссным. Если вы хотите говорить о симфоническом оркестре и демократии, лучше забудьте об этом. В оркестре царит строгая дисциплина. Каждый должен играть именно то, что написал композитор. Музыкант не может интерпретировать, не может играть по-своему, не может сказать: «Я чувствую это по-другому». Симфонический оркестр – это коллектив, который выступает за абсолютную точность и уважение к произведению.
0: Маэстро Ондрей Ленарт подчеркивает, что оркестр представляет страну на самом высоком уровне, и все музыканты чувствуют огромную ответственность за свою игру.
4: Каждый идет со своего кожу на торг.
2: Каждый музыкант отвечает за свою игру в оркестре. И когда что-то выходит не так, вы не представляете, как сильно это ранит музыканта. Он не показывает виду, но вы-то знаете, как ему плохо. А теперь представьте, что дирижер начинает смотреть на него с неприязнью. Ему кажется, что все кончено. Это очень сильные эмоции.
0: Известный словацкий дирижер Адриан Кокош, под управлением которого Словацкий симфонический оркестр исполняет очень сложные и оригинальные произведения, приоткрыл нам тайну дирижерской палочки.
5: Это кузельницкая палочка. Та палочка докажет красные вещи, але докажет и змея.
2: Дирижерская палочка – это не простая, а волшебная палочка. Она может творить чудеса, но может и сбивать с толку музыкантов. Именно поэтому дирижер должен быть постоянно начеку, идеально подготовлен, иначе даже самая-самая волшебная палочка ему не поможет. Люди часто спрашивают меня, почему я иногда откладываю палочку в сторону, а потом снова беру ее в руку. Честно говоря, я не могу дать однозначный ответ. Это чувство. С исполнением некоторых произведений, композиций или песен у меня возникает внутреннее желание отложить палочку и выразить эмоции непосредственно рукой. Это то, что я не могу выразить с помощью палочки. Все дело в чувствах, в том, как лучше всего передать их оркестру и слушателям в данный момент.
0: Что собой представляет симфонический оркестр? Как он сложен? На эти вопросы ответит дирижер Андрей Ленард.
2: В нашем оркестре собраны разные музыкальные инструменты. Я люблю сравнивать оркестр с одноцветной радугой. У каждого инструмента, как говорится, свои оттенки, свой характер. И только когда они все собираются вместе, возникает эта большая красочная симфоническая звуковая радуга.
0: Без музыкантов не может быть оркестра. Руководитель группы трубачей Марек Белик играет в оркестре уже много лет. Он замечательный музыкант. Хотя, как он сам говорит, в его семье не было музыкантов.
3: В
2: моей семье не было никого с музыкальным образованием. Мои родители не играли ни на каком музыкальном инструменте. Я вырастал в деревне, где был свой ансамбль духовой музыки. И это меня увлекло настолько, что мы с братом стали играть в детском духовом оркестре. Затем я поступил в консерваторию, и после ее окончания меня пригласили в симфонический оркестр. Моя супруга – скрипачка, и наши четверо детей тоже увлеклись музыкой. В семье мы часто обсуждаем музыкальные произведения, что нам нравится, а что нет. Помогаем детям создавать свое мнение о каждом музыкальном произведении.
0: Работа в симфоническом оркестре приносит радость и самовыражение. Однако игра забирает много душевных и физических сил. Вот что говорит Штефан Филас, первая скрипка оркестра.
2: Иногда после концерта не могу заснуть. Даже вечером, когда я ложусь спать, я переживаю свою игру так же, как будто снова исполняю эту музыку. У многих музыкантов музыка всегда звучит в голове. Она не проходит, не затихает. Я ее слышу постоянно.
0: Роланд Шевчик – замечательный музыкант, который с юных лет играет на кларнете именно благодаря своей семье.
6: Я сумал то счастье, что моя матка была теж худобничка.
2: Мне повезло, что моя матушка занималась музыкой и очень хотела воспитать из своих сыновей музыкантов. С детства она внушала нам, что когда-нибудь мы будем играть в оркестре. А выбор кларнета? Здесь был и прагматизм. В окружении нашей семьи был преподаватель по кларнету, и он со мной стал заниматься.
0: Мариан Гласный, скрипач из числа вторых скрипок, с улыбкой говорит о том, что высокое мастерство музыканта сравнимо со спортивными достижениями.
2: Самое сложное – это разогреть пальцы, когда они холодные, жесткие и малоподвижные. Ты хочешь играть, но ничего не получается. Тогда нужно немного разогреться и дать рукам возможность быть гибкими.
0: Маэстро Андрей Ленард подчеркивает важность коллективного духа в оркестре.
2: Перед концертом или записью проводится множество репетиций. Именно для того, чтобы музыканты приспособились друг к другу и к тому произведению, которое предстоит сыграть. Поскольку мы работаем на радио, скажу прямо, микрофон не обманешь. Каждая ошибка слышна. Работа на радио научила меня определенному перфекционизму. И в этом этом я неумолим. Любая неточность меня очень расстраивает. Вот почему я говорю о диктатуре не в плохом смысле, а в самом профессиональном. В оркестре должна царить дисциплина. Если этого не происходит, гармония нарушится. А где нет гармонии, там возникает хаос.
0: Работа в оркестре, конечно, включает в себя и радость, и веселье, и разные закулисные события, далекие от творчества, говорит виолончелист Иван Твердик.
7: Сразу так идем, а позорам, же фрак сон си зобрал, а топанки сон си не могу найти.
2: Однажды со мной случился конфуз. Я надел фрак, но не мог найти туфли. Пора выходить на сцену. Что же делать? Я решил, выйду на сцену, как есть, во фраке и черных кроссовках. Мы играем, дирижер уже погружен в произведение, и вдруг он замечает на мне кроссовки. Он чуть не уронил дирижерскую палочку. Посмотрел на меня сукоризной, а я в ответ пожал плечами. Но в антракте ко мне подошел друг, который случайно надел мои туфли. Он стоял с ними в руках с несчастным лицом. Но все обошлось.
0: Какую музыку в свободное время слушают музыканты симфонического оркестра? На этот вопрос нам ответил виолончелист Иван Твердик.
7: С каждого сутка я различаю гудбу на добрую и злу.
2: Я делю музыку только на хорошую и плохую, независимо от того, к какому жанру она принадлежит. Pink Floyd, Deep Purple. Хочу поделиться. У нас было два концерта с основателем группы Deep Purple Джоном Лордом. Я сыграл небольшое соло, и мы даже с ним поговорили. Для меня было огромной честью играть с таким выдающимся музыкантом.
0: Скрипач Марьян Гласный не расстается со своей старой скрипкой. И не случайно. Его скрипка – чрезвычайно редкий экземпляр. Можно сказать, уже музейный.
8: 1928.
2: Моя скрипка 1928 года выпуска. Ей скоро будет 100 лет. Мне нравится на ней играть. Это действительно превосходная скрипка. Я играю на ней уже давно.
0: И завершит наш сегодняшний рассказ дирижер симфонического оркестра Словацкого радио Андрей Ленард, который уверен, что его коллектив продолжит еще долгие годы дарить людям радость, эмоции и прекраснейшую музыку.
4: Вы внимаете, что люди аплодируют, але все стали во свете уполне где-то инде.
2: Во время аплодисментов видишь, как люди аплодируют, но ты все еще находишься в своем мире музыки. После концерта мне хочется тишины, и дома вечером я заново переживаю каждый момент, каждую эмоцию, каждую мелочь, которая меня тронула во время концерта. Музыка еще долго остается в моей голове, но в душе нужно успокоиться, перевести дыхание и переосмыслить то, что недавно произошло. Это бывает и болезненно, и радостно.

0: Вот и подошел к концу наш рассказ о симфоническом оркестре Словацкого радио. Мне остается добавить, что сегодняшний выпуск, посвященный столетию радио, в очередной раз подготовил Роман Бомбош.
1: Словацкое радио 100 лет в эфире.
0: Друзья, наша программа подошла к концу. Ее подготовили звукооператор Абдулхани Арут, музыкальный редактор Радослав Меша, журналисты Владимир Веселов и Татьяна Житникова. До свидания, до новых встреч в эфире.

0: зараз. Спочинут в моем лоне. А я ми уполня едно. Чи си млади из Кошиц, чи Гауди в Барселоне.
1: Нашла си маму. Радио Словакай Интернационал. Rund um die Welt, die Slowakei

0: Радио «Словакия Интернешнл». Словакия сегодня.
1: Здравствуйте! В эфире Международное радио Словакии. У микрофона Татьяна Житникова. Сегодня в нашей стране государственный праздник. 82-я годовщина словацкого национального восстания. Какое значение для словаков имеет эта страница истории? Об этом мы будем говорить с председателем Словацкого союза борцов-антифашистов Вильямом Лонгауэром. По случаю столетия Словацкого радио сегодня в эфир выходит сюжет, посвященный симфоническому оркестру Словацкого радио. Оставайтесь с нами, друзья, до конца нашей программы.
0: Радио «Словакия Интернешнл».
1: 29 августа в нашей стране – это государственный праздник. В этом году мы отмечаем 82-ю годовщину Словацкого национального восстания. Официальные торжества проходят в городе Банска-Быстрица, центре Словацкого национального сопротивления, а также в столице нашей страны, в Братиславе. Накануне празднования Словацкого национального восстания я посетила Словацкий союз борцов-антифашистов в Братиславе. Меня приветливо встретил его председатель Вильям Лонгауэр.
2: Я сам народил 29 августа, ай 3,5 часа.
3: Начну с того, что я родился в день Словацкого национального восстания. Это было 29 августа 1944 года. Вернее, 3 часа спустя после начала восстания словаков против фашистских оккупантов. Видимо, я услышал этот зашифрованный клич. Он звучал так.
2: Начните с вистягованием.
3: Начните переселяться. Значение этого призыва означало начало вооруженных действий. Напомню, это произошло 29 августа 1944 года в 20 часов 10 минут. Именно в этот момент я приходил на свет.
2: Питался на свет. О 6 годин по выпочутии ай той моей жадости сомся народил.
3: Но я родился спустя несколько часов, а потому мой день рождения записан 30 августа. И сразу же с рождения, можно сказать, я включился в борьбу против фашизма. Все это очень символично. В тот день партизаны в Низких Татрах были готовы отправиться в Банскую Быстрицу, центр Словацкого национального восстания. Именно там они создали партизанскую республику.
2: История такая, что стали мы сателлитом гитлеровского немецка.
3: История такова, что вначале мы были сателлитом гитлеровской Германии. Более того, словаки воевали на ее стороне против Советского Союза. Это были солдаты, и они выполняли приказы. Но словацкий народ в большинстве своем не хотел воевать против СССР. У словаков было хорошее отношение к советским людям, таким оно остается до сих пор. Словаки во время Второй мировой войны массово переходили на сторону Красной армии и был сформирован Чехословацкий корпус. А здесь, на территории Словакии, воевали партизаны, в числе которых были кадровые военные и гражданские лица. Бойцы Словацкого национального восстания вместе с Красной армией освободили Словакию. В этом я вижу великое проявление духа славянства, нашего единства. Мы объединились, чтобы дать отпор гитлеровскому фашизму и нацизму.
2: Запоили до боя против гитлеровскому фашизму и нацизму.
1: Пан Лонгауэр, как в то далекое военное время словаки воспринимали антифашистское движение?
2: Наша сполучность в období тихто войновых роков 39-45.
3: Наше общество в военные годы с 1939 по 45 было разделено. Одни поддерживали президента Йозефа Тиса, другие были против. Объединить общество, найти общие ценности и цели помогло словацкое антифашистское сопротивление. Оно сплотило людей, дало смысл дальнейшему развитию. Воины, партизаны, прямые участники восстания смогли сплотить народ на пути к мирной жизни и все вместе укрепляли единство народа в борьбе против фашизма.
2: Война нас разделила. И то однодухо познаме с этой истории.
3: Война нас разделила. Мы знаем, что в нашей истории это была захватническая война, когда так называемые избранные народы хотели поработить другие. Во время войны процветал расизм и антисемитизм. Вторая мировая война была самой кровавой в нашей истории. Мы сопротивлялись агрессору, вначале вели партизанскую борьбу, а затем настоящими военными действиями. Гитлеровцы всех антифашистов называли бандитами, которых надо уничтожать, в том числе и гражданское население. Когда в конце 40-х, начале 50-х годов заключались мирные договоры, например, о нераспространении ядерного оружия, мы надеялись, что войны уже не будет. Однако во всем мире сейчас наблюдаем конфликты, и даже здесь, рядом, в соседней Украине.
1: Сколько людей погибло во время словацкого национального восстания? Ведь в борьбе участвовали не только словаки и чехи, но и другие национальные меньшинства, а также русские, украинцы, поляки, румыны и венгры.
3: Трудно сказать. В боях участвовали партизаны и военные, а также гражданское население. Пострадали и мирные жители. Гитлеровцы устраивали облавы и уничтожали села за помощь партизанам. Согласно опубликованным данным, погибло около 5000 человек. В словацком национальном восстании принимали участие 32 представителя национальных меньшинств. А кроме того, в освобождении Словакии участвовал чехословацкий корпус, который был сформирован в СССР на территории Украины. Среди них много павших героев на Дукле, на Дуклянском горном перевале.
2: Словенское народное повстание – это не было лен повстание за Словенское.
3: Словацкое национальное восстание – это была борьба не только за Словакию, а за всю Чехословакию. Мы воевали против фашизма. Мы были оккупированы гитлеровской Германией, стали ее сателлитом без права на независимость. Чехи и словаки проявляли героизм в борьбе с фашистами на территории Советского Союза. Вместе с Красной Армией воевали за освобождение Киева.
2: Было треба воевать с бандеровцами, которые пробивали на запад.
3: У нас была еще одна проблема. Надо было воевать с бандеровцами. На востоке и севере Словакии действовали бандформирования. В конце войны они нападали на партизан, командиров военных отрядов, а также на гражданское население. Они грабили местных, убивали всех, кого считали подозрительным или сочувствующим партизанам. Поэтому партизаны и силы безопасности вели с ними беспощадную борьбу. С бандеровцами боролись до мая 1948 года. Война у нас продолжалась в восточных и северных районах Словакии.
1: Что побудило словаков открыто вступить в борьбу с фашистами? Ведь это произошло уже в 1944 году, когда Красная Армия начала широкое наступление.
2: Если бы Сталинград не допадал так, как допадал, что там, власне, достали эти фашистские войны.
3: Если бы Сталинградская битва не окончилась победой, если бы советские воины не разгромили немцев под Сталинградом, а затем на Курской дуге, то вряд ли началось бы словацкое национальное восстание. Победы Красной Армии воодушевили народы, которые ждали и мечтали об освобождении от гитлеровской Германии. В 1943 году словацкое правительство, будучи в изгнании в Великобритании, заключило с СССР договор о послевоенном сотрудничестве, и было согласовано, что советская армия будет освобождать в Европе и другие страны. В 1943 году на Рождество встретились политические партии и заключили так называемый Рождественский договор, который предусматривал программу о том, как словацкий народ должен выступить против оккупационных немецких войск.
2: Ну, а тато Вяночная догода, власне, приправила программу.
3: Рождественский договор подготовил программу по разработке действий словацкого национального восстания. Это были задачи для командиров партизанских отрядов, военных. Например, подполковнику Голиану было поручено объехать все воинские гарнизоны и ознакомить их с планом военных действий. В этом его большая заслуга – в реализации плана восстания. В летних месяцах, в июле-августе 1944 года, прошла тайная встреча командиров восстания с координаторами с Украины, Белоруссии и Москвы, а также командирами чехословацкого корпуса, который в то время воевал с немцами на территории СССР. Задача стояла так – объединиться и начать освобождение от фашистов.
1: Продолжаем беседу о словацком национальном восстании, говорит Владимир Микунда, заведующий отделом по связям с общественностью Словацкого союза борцов-антифашистов в Братиславе. Пан Микунда, каково ваше отношение к словацкому национальному восстанию?
4: jednoznačný a ničím nevykývateľný. Proste je to vystúpenie nášho národa. Ja som na to hrdý.
3: Однозначное. Это было восстание словацкого народа против фашистского ига, и я горжусь этим. Если бы я жил в то время, то также взял бы в руки оружие и пошел защищать свою родину. И так поступили бы многие. Партизанское движение во время войны было организованным. Существовало несколько центров управления и координации действий. Главный центр был в Москве и в Киеве.
4: Киевский партизанский штаб высылал к нам так званые партизанские организаторские скупины.
3: Киевский партизанский штаб отправлял к нам бойцов для организации партизанской войны. Первый отряд из Киева к нам был заброшен ночью с 25 на 26 июля. Отряд состоял из 11 человек, двое из них были словаки. Командир был Величко. И уже через месяц, 25 августа, был сформирован партизанский отряд из 360 бойцов. А еще через месяц отряд насчитывал уже 1000 человек, в него вступали местные из окрестных сел. Партизанские отряды создавались на всей территории Словакии. Более того, организаторы партизанского движения проникали на Моравию и в Чехию. Эта борьба с гитлеровскими фашистами была беспощадной.
1: И снова говорит председатель Союза борцов антифашистов Вильям Лонгауэр.
2: Почат Словенского народного повстания. Оно трвало 2 месяца, до 28 октября.
3: Словацкое национальное восстание длилось до 28 октября 1944 года. В целом 2 месяца. Немцы отправили на подавление восстания бригаду солдат. Они окружили партизан с запада и севера. Специальный отряд Эдельвейс перешел границу и начались бои. Немцы считали, что смогут расправиться с партизанами за 3-4 дня, но эта борьба длилась 2 месяца. Партизаны они называли бандитами, наши отчаянно сопротивлялись, но их окружили, им пришлось уйти в горы и в леса. Осенью начались холода, наши бойцы с горного перевала до Навала перешли на гребни низких Татр, а потом спустились в долину.
2: 2 месяца выдержали отпору, не 4 дни, как си мислили гитлеровчицы.
3: 2 месяца партизаны вели непримиримую борьбу с гитлеровцами. Она проходила по всей территории Словакии, не только в Банско-Быстрицком крае, но и на западе, и на востоке страны. Партизаны освободили 1/3 территории Словакии, но потом пришел немецкий агрессор с запада и севера. Более того, часть дивизии они перебросили с Украины, чтобы подавить словацкое национальное восстание.
1: Далее продолжает Владимир Микунда.
3: Важно знать, почему вспыхнуло восстание и как оно началось. Антигитлеровское сопротивление активизировалось после того, как немецкие войска вступили на территорию словацкого государства. До этого немцев здесь не было, а Словакия была союзником Гитлера, его сателлитом. Как только немцы начали оккупировать наши земли, военнослужащие словацкого государства выступили на защиту своей родины.
1: В этот светлый праздник памяти наших героев, всех, кто освобождал Словакию от фашизма, мы воздаем глубокую благодарность. Память о вас вечна.
0: Радио Словакия Интернешнл.
1: Дорогие друзья, по случаю столетия Словацкого радио мы предлагаем вам сюжет, посвященный симфоническому оркестру Словацкого радио. Материал подготовил Роман Бомбуш.
5: Словацкое радио 100 лет в эфире.
1: Музыкальные произведения в исполнении симфонического оркестра Словацкого радио звучат во многих легендарных радиопрограммах, в словацких и зарубежных фильмах и на праздничных концертах. А совсем недавно симфонический оркестр дал незабываемый концерт под названием «Словацкие импрессии» по случаю столетия Словацкого радио.

0: Друзья, пришло время вспомнить историю о том, когда и как был основан этот высокопрофессиональный музыкальный коллектив – симфонический оркестр Словацкого радио. Итак, с чего же все начиналось? Слово передаю историку радиовещания Владимиру Дракслеру.
1: 3 октября 1926 са ускуточнил первый пренос.
2: 3 октября 1926 года в Словацком национальном театре состоялась первая радиозапись оперы. Дирижировал Сденек Фольпрехт. И это начинание положило начало целой серии легендарных оперных трансляций. Это произошло не случайно. Директором театра в то время был композитор Оскар Недбал, человек, имевший прекрасные отношения с руководством радио. Еще в 1925 году, когда оперный театр Национального театра Словакии гастролировал в Праге, состоялась трансляция на пражском радио. Впоследствии Недбал вместе с Милошем Рупельтом стал первым руководителем музыкального вещания в Братиславе.
0: Выступление оркестра в прямом эфире на радио пользовалось большой популярностью. А вот как эксперт Павел Зеленай вспоминает начало работы симфонического оркестра.
2: Первые годы радиовещания концерт транслировался по всей стране. Таким образом, радиовещание создало условия для формирования оркестровых коллективов и одновременно установило порядок трансляции. Прага получила разрешение на создание оркестра из 26 музыкантов с симфоническим репертуаром, который должен был дополнить программы Чешского филармонического оркестра. В Брно также был оркестр из 26 музыкантов, специализирующихся на симфонической музыке.
0: Павел Зеленай обратил внимание на то, что музыканты исполняли произведения не только в эфире, но и для записи в архив Словацкого радио.
3: Та техника была во вивине, а самозреме же в пребегу того вивину розлас созмоцневал.
2: Технологии звукозаписи в то время еще находились в зачаточной стадии, и радио пыталось использовать новые возможности. Одним из первых появившихся устройств стал так называемый блатнерфон. Пражские редакторы путешествовали с ним по стране, записывая текущие события, выступления политиков, а иногда и музыку. Однако для братиславского вещания он оказался не очень-то полезным. Качество записи было низким. Блатнерфон работал по принципу магнитной звукозаписи, аналогично более позднему магнитофону. Но вместо ленты звук записывался на провод. Другим методом записи была так называемая мягкая запись. Она создавалась путем нанесения тонкого слоя лака на металлический диск из легкого алюминия. На нем вырезались борозды специальной иглой, подобно классическим восковым матрицам, из которых изготавливались граммофонные пластинки.
0: Сегодня посетители Словацкого радио могут увидеть и услышать оркестр на концертах в большой студии. Этой традиции уже почти 100 лет, говорит Владимир Дракслер.
1: В ноябре 42 под тактовкой пана Бабушка.
2: В ноябре 1942 года под управлением дирижера Франтишка Бабушки начались регулярные трансляции концертов. Каждую неделю в пятницу передавалась симфоническая музыка. Эту традицию впоследствии продолжил Словацкий филармонический оркестр. Можно сказать, что радийный оркестр уже тогда выполнял функцию национального симфонического оркестра. Это было начало профессиональной оркестровой культуры в Словакии.
0: Нашим симфоническим оркестром управляли многие талантливые дирижеры. Одним из них был Андрей Ленард. Он в своем коллективе к профессиональным музыкантам относится очень строго. Поэтому и результат его работы намного превосходит ожидания, говорит Андрей Ленард.
2: Я процитирую слова известного дирижера Герберта фон Караяна. Однажды его спросили, как он относится к демократии в оркестре. Его ответ был быстрым и бескомпромиссным. Если вы хотите говорить о симфоническом оркестре и демократии, лучше забудьте об этом. В оркестре царит строгая дисциплина. Каждый должен играть именно то, что написал композитор. Музыкант не может интерпретировать, не может играть по-своему, не может сказать: «Я чувствую это по-другому». Симфонический оркестр – это коллектив, который выступает за абсолютную точность и уважение к произведению.
0: Маэстро Андрей Ленард подчеркивает, что оркестр представляет страну на самом высоком уровне, и все музыканты чувствуют огромную ответственность за свою игру.
4: Каждый идет то свой кожух на торг.
2: Каждый музыкант отвечает за свою игру в оркестре. И когда что-то выходит не так, вы не представляете, как сильно это ранит музыканта. Он не показывает виду, но вы-то знаете, как ему плохо. А теперь представьте, что дирижер начинает смотреть на него с неприязнью. Ему кажется, что все кончено. Это очень сильные эмоции.
0: Известный словацкий дирижер Адриан Кокош, под управлением которого Словацкий симфонический оркестр исполняет очень сложные и оригинальные произведения, приоткрыл нам тайну дирижерской палочки.
5: Это кузовническая палочка. Та палочка докаже красные веси, але докаже ай змя.
2: Дирижерская палочка – это не простая, а волшебная палочка. Она может творить чудеса, но может и сбивать с толку музыкантов. Именно поэтому дирижер должен быть постоянно начеку, идеально подготовлен, иначе даже самая-самая волшебная палочка ему не поможет. Люди часто спрашивают меня, почему я иногда откладываю палочку в сторону, а потом снова беру ее в руку. Честно говоря, я не могу дать однозначный ответ. Это чувство. С исполнением некоторых произведений, композиций или песен у меня возникает внутреннее желание отложить палочку и выразить эмоции непосредственно рукой. Это то, что я не могу выразить с помощью палочки. Все дело в чувствах, в том, как лучше всего передать их оркестру и слушателям в данный момент.
0: Что собой представляет симфонический оркестр? Как он сложен? На эти вопросы ответит дирижер Андрей Ленард.
4: И там заскупены, мы тому говорим, слачиковые настрои, дыховые настрои.
2: В нашем оркестре собраны разные музыкальные инструменты. Я люблю сравнивать оркестр с разноцветной радугой. У каждого инструмента, как говорится, свои оттенки, свой характер. И только когда они все собираются вместе, возникает эта большая, красочная, симфоническая, звуковая радуга.
0: Без музыкантов не может быть оркестра. Руководитель группы трубачей Марек Белик играет в оркестре уже много лет. Он замечательный музыкант. Хотя, как он сам говорит, в его семье не было музыкантов.
5: В
2: моей семье не было никого с музыкальным образованием. Мои родители не играли ни на каком музыкальном инструменте. Я вырастал в деревне, где был свой ансамбль духовой музыки. И это меня увлекло настолько, что мы с братом стали играть в детском духовом оркестре. Затем я поступил в консерваторию, и после ее окончания меня пригласили в симфонический оркестр. Моя супруга – скрипачка, и наши четверо детей тоже увлеклись музыкой. В семье мы часто обсуждаем музыкальные произведения, что нам нравится, а что нет. Помогаем детям создавать свое мнение о каждом музыкальном произведении.
0: Работа в симфоническом оркестре приносит радость и самовыражение. Однако игра забирает много душевных и физических сил. Вот что говорит Штефан Филас, первая скрипка оркестра.
2: Иногда после концерта не могу заснуть. Даже вечером, когда я ложусь спать, я переживаю свою игру так же, как будто снова исполняю эту музыку. У многих музыкантов музыка всегда звучит в голове. Она не проходит, не затихает. Я ее слышу постоянно.
0: Роланд Шевчик – замечательный музыкант, который с юных лет играет на кларнете именно благодаря своей семье.
6: Я сумал то счастье, что моя матка была теж худобничка.
2: Мне повезло, что моя матушка занималась музыкой и очень хотела воспитать из своих сыновей музыкантов. С детства она внушала нам, что когда-нибудь мы будем играть в оркестре. А выбор кларнета? Здесь был и прагматизм. В окружении нашей семьи был преподаватель по кларнету, и он со мной стал заниматься.
0: Мариан Гласный, скрипач из числа вторых скрипок, с улыбкой говорит о том, что высокое мастерство музыканта сравнимо со спортивными достижениями.
2: Самое сложное – это разогреть пальцы, когда они холодные, жесткие и малоподвижные. Ты хочешь играть, но ничего не получается. Тогда нужно немного разогреться и дать рукам возможность быть гибкими.
0: Маэстро Андрей Ленард подчеркивает важность коллективного духа в оркестре.
2: Перед концертом или записью проводится множество репетиций. Именно для того, чтобы музыканты приспособились друг к другу и к тому произведению, которое предстоит сыграть. Поскольку мы работаем на радио, скажу прямо, микрофон не обманешь. Каждая ошибка слышна. Работа на радио научила меня определенному перфекционизму. И в этом этом я неумолим. Любая неточность меня очень расстраивает. Вот почему я говорю о диктатуре не в плохом смысле, а в самом профессиональном. В оркестре должна царить дисциплина. Если этого не происходит, гармония нарушится. А где нет гармонии, там возникает хаос.
0: Работа в оркестре, конечно, включает в себя и радость, и веселье, и разные закулисные события, далекие от творчества, говорит виолончелист Иван Твердик.
7: Сразу так идем, а позерам, же фрак сон си зобрал, а топанки сон си не могу найти.
2: Однажды со мной случился конфуз. Я надел фрак, но не мог найти туфли. Пора выходить на сцену. Что же делать? И я решил, выйду на сцену как есть, во фраке и черных кроссовках. Мы играем, дирижер уже погружен в произведение, и вдруг он замечает на мне кроссовки. Он чуть не уронил дирижерскую палочку. Посмотрел на меня сукаризной, а я в ответ пожал плечами. Но в антракте ко мне подошел друг, который случайно надел мои туфли. Он стоял с ними в руках с несчастным лицом. Но все обошлось.
0: Какую музыку в свободное время слушают музыканты симфонического оркестра? На этот вопрос нам ответил виолончелист Иван Твердик.
7: С каждого сутка я различаю гудбу на добру и злу.
2: Я делю музыку только на хорошую и плохую, независимо от того, к какому жанру она принадлежит. Pink Floyd, Deep Purple. Хочу поделиться. У нас было два концерта с основателем группы Deep Purple Джоном Лордом. Я сыграл небольшое соло, и мы даже с ним поговорили. Для меня было огромной честью играть с таким выдающимся музыкантом.
0: Скрипач Марьян Гласный не расстается со своей старой скрипкой. И не случайно. Его скрипка – чрезвычайно редкий экземпляр. Можно сказать, уже музейный.
8: 1928.
2: Моя скрипка 1928 года выпуска. Ей скоро будет 100 лет. Мне нравится на ней играть. Это действительно превосходная скрипка. Я играю на ней уже давно.
0: И завершит наш сегодняшний рассказ дирижер симфонического оркестра Словацкого радио Андрей Ленард, который уверен, что его коллектив продолжит еще долгие годы дарить людям радость, эмоции и прекраснейшую музыку.
9: Вы внимаете, что люди аплодируют, но все стали в свете уполне где-то инде.
2: Во время аплодисментов видишь, как люди аплодируют, но ты все еще находишься в своем мире музыки. После концерта мне хочется тишины, и дома вечером я заново переживаю каждый момент, каждую эмоцию, каждую мелочь, которая меня тронула во время концерта. Музыка еще долго остается в моей голове, но в душе нужно успокоиться, перевести дыхание и переосмыслить то, что недавно произошло. Это бывает и болезненно, и радостно.

0: Вот и подошел к концу наш рассказ о симфоническом оркестре Словацкого радио. Мне остается добавить, что сегодняшний выпуск, посвященный столетию радио, в очередной раз подготовил Роман Бомбуш.
1: Словацкое радио 100 лет в эфире.
0: Друзья, наша программа подошла к концу. Ее подготовили звукооператор Абдулхани Арут, музыкальный редактор Радослав Меша, журналисты Владимир Веселов и Татьяна Житникова. До свидания, до новых встреч в эфире.

0: Радио Словакия Интернешнл. Словакия сегодня.
1: Здравствуйте! В эфире Международное радио Словакии. У микрофона Татьяна Житникова. Сегодня в нашей стране государственный праздник. 82-я годовщина словацкого национального восстания. Какое значение для словаков имеет эта страница истории? Об этом мы будем говорить с председателем Словацкого союза борцов-антифашистов Вильямом Лонгауэром. По случаю столетия Словацкого радио сегодня в эфир выходит сюжет, посвященный симфоническому оркестру Словацкого радио. Оставайтесь с нами, друзья, до конца нашей программы.
0: Радио Словакия Интернешнл.
1: 29 августа в нашей стране – это государственный праздник. В этом году мы отмечаем 82-ю годовщину Словацкого национального восстания. Официальные торжества проходят в городе Банска-Быстрица, центре Словацкого национального сопротивления, а также в столице нашей страны – в Братиславе. Накануне празднования Словацкого национального восстания я посетила Словацкий союз борцов-антифашистов в Братиславе. Меня приветливо встретил его председатель Вильям Лонгауэр.
2: Я сам народил 29 августа, ай 3,5 года.
3: Начну с того, что я родился в день Словацкого национального восстания. Это было 29 августа 1944 года. Вернее, 3 часа спустя после начала восстания словаков против фашистских оккупантов. Видимо, я услышал этот зашифрованный клич. Он звучал так.
2: Начните с вистягованием.
3: Начните переселяться. Значение этого призыва означало начало вооруженных действий. Напомню, это произошло 29 августа 1944 года в 20 часов 10 минут. Именно в этот момент я приходил на свет.
2: Питался на свет. О 6 годин по выпочутии ай той моей жадости сомся народил.
3: Но я родился спустя несколько часов, а потому мой день рождения записан 30 августа. И сразу же с рождения, можно сказать, я включился в борьбу против фашизма. Все это очень символично. В тот день партизаны в Низких Татрах были готовы отправиться в Банску-Быстрицу, центр Словацкого национального восстания. Именно там они создали партизанскую республику.
2: История такая, что стали мы сателлитом гитлеровского Немецка.
3: История такова, что вначале мы были сателлитом гитлеровской Германии. Более того, словаки воевали на ее стороне против Советского Союза. Это были солдаты, и они выполняли приказы. Но словацкий народ в большинстве своем не хотел воевать против СССР. У словаков было хорошее отношение к советским людям, таким оно остается до сих пор. Словаки во время Второй мировой войны массово переходили на сторону Красной армии, и был сформирован Чехословацкий корпус. А здесь, на территории Словакии, воевали партизаны, в числе которых были кадровые военные и гражданские лица. Бойцы Словацкого национального восстания вместе с Красной армией освободили Словакию. В этом я вижу великое проявление духа славянства, нашего единства. Мы объединились, чтобы дать отпор гитлеровскому фашизму и нацизму.
2: Запоили до боя против гитлеровскому фашизму и нацизму.
1: Пан Лонгауэр, как в то далекое военное время словаки воспринимали антифашистское движение?
2: Наша сполучность в období тихто войнових років 39-45.
3: Наше общество в военные годы с 1939 по 45 было разделено. Одни поддерживали президента Йозефа Тиса, другие были против. Объединить общество, найти общие ценности и цели помогло словацкое антифашистское сопротивление. Оно сплотило людей, дало смысл дальнейшему развитию. Воины, партизаны, прямые участники восстания смогли сплотить народ на пути к мирной жизни и все вместе укрепляли единство народа в борьбе против фашизма.
2: Война нас разделила. И то однодухо познаме с этой истории.
3: Война нас разделила. Мы знаем, что в нашей истории это была захватническая война, когда так называемые избранные народы хотели поработить другие. Во время войны процветал расизм и антисемитизм. Вторая мировая война была самой кровавой в нашей истории. Мы сопротивлялись агрессору, вначале вели партизанскую борьбу, а затем настоящими военными действиями. Гитлеровцы всех антифашистов называли бандитами, которых надо уничтожать, в том числе и гражданское население. Когда в конце 40-х, начале 50-х годов заключались мирные договоры, например, о нераспространении ядерного оружия, мы надеялись, что войны уже не будет. Однако во всем мире сейчас наблюдаем конфликты, и даже здесь, рядом, в соседней Украине.
1: Сколько людей погибло во время словацкого национального восстания? Ведь в борьбе участвовали не только словаки и чехи, но и другие национальные меньшинства, а также русские, украинцы, поляки, румыны и венгры.
3: Трудно сказать. В боях участвовали партизаны и военные, а также гражданское население. Пострадали и мирные жители. Гитлеровцы устраивали облавы и уничтожали села за помощь партизанам. Согласно опубликованным данным, погибло около 5000 человек. В словацком национальном восстании принимали участие 32 представителя национальных меньшинств. А кроме того, в освобождении Словакии участвовал чехословацкий корпус, который был сформирован в СССР на территории Украины. Среди них много павших героев на Дукле, на Дуклянском горном перевале.
2: Словенское народное повстание, это не было лишь повстание за Словенское.
3: Словацкое национальное восстание – это была борьба не только за Словакию, а за всю Чехословакию. Мы воевали против фашизма. Мы были оккупированы гитлеровской Германией, стали ее сателлитом, без права на независимость. Чехи и словаки проявляли героизм в борьбе с фашистами на территории Советского Союза. Вместе с Красной Армией воевали за освобождение Киева.
2: Было треба воевать с бандеровцами, которые пробивали на запад.
3: У нас была еще одна проблема. Надо было воевать с бандеровцами. На востоке и севере Словакии действовали бандформирования. В конце войны они нападали на партизан, командиров военных отрядов, а также на гражданское население. Они грабили местных, убивали всех, кого считали подозрительным или сочувствующим партизанам. Поэтому партизаны и силы безопасности вели с ними беспощадную борьбу. С бандеровцами боролись до мая 1948 года. Война у нас продолжалась в восточных и северных районах Словакии.
1: Что побудило словаков открыто вступить в борьбу с фашистами? Ведь это произошло уже в 1944 году, когда Красная Армия начала широкое наступление.
2: Если бы Сталинград не допадал так, как допадал, что там, власне, достали эти фашистские войны.
3: Если бы Сталинградская битва не окончилась победой, если бы советские воины не разгромили немцев под Сталинградом, а затем на Курской дуге, то вряд ли началось бы словацкое национальное восстание. Победы Красной Армии воодушевили народы, которые ждали и мечтали об освобождении от гитлеровской Германии. В 1943 году словацкое правительство, будучи в изгнании в Великобритании, заключило с СССР договор о послевоенном сотрудничестве, и было согласовано, что советская армия будет освобождать в Европе и другие страны. В 1943 году на Рождество встретились политические партии и заключили так называемый Рождественский договор, который предусматривал программу о том, как словацкий народ должен выступить против оккупационных немецких войск.
2: Ну, а тато Вяночная догода, власне, приправила программу.
3: Рождественский договор подготовил программу по разработке действий словацкого национального восстания. Это были задачи для командиров партизанских отрядов, военных. Например, подполковнику Голиану было поручено объехать все воинские гарнизоны и ознакомить их с планом военных действий. В этом его большая заслуга – в реализации плана восстания. В летних месяцах, в июле-августе 1944 года, прошла тайная встреча командиров восстания с координаторами с Украины, Белоруссии и Москвы, а также командирами чехословацкого корпуса, который в то время воевал с немцами на территории СССР. Задача стояла так – объединиться и начать освобождение от фашистов.
1: Продолжаем беседу о словацком национальном восстании, говорит Владимир Микунда, заведующий отделом по связям с общественностью Словацкого союза борцов-антифашистов в Братиславе. Пан Микунда, каково ваше отношение к словацкому национальному восстанию?
4: jednoznačný a ničím nevykývateľný. Proste je to vystúpenie nášho národa. Ja som na to hrdý.
3: Однозначное. Это было восстание словацкого народа против фашистского ига, и я горжусь этим. Если бы я жил в то время, то также взял бы в руки оружие и пошел защищать свою родину. И так поступили бы многие. Партизанское движение во время войны было организованным. Существовало несколько центров управления и координации действий. Главный центр был в Москве и Киеве.
4: Киевский партизанский штаб высылал к нам так званые партизанские организаторские скупины.
3: Киевский партизанский штаб отправлял к нам бойцов для организации партизанской войны. Первый отряд из Киева к нам был заброшен ночью с 25 на 26 июля. Отряд состоял из 11 человек, двое из них были словаки. Командир был Величко. И уже через месяц, 25 августа, был сформирован партизанский отряд из 360 бойцов. А еще через месяц отряд насчитывал уже 1000 человек, в него вступали местные из окрестных сел. Партизанские отряды создавались на всей территории Словакии. Более того, организаторы партизанского движения проникали на Моравию и в Чехию. Эта борьба с гитлеровскими фашистами была беспощадной.
1: Снова говорит председатель Союза борцов антифашистов Вильям Лонгауэр.
2: Почат Словенского народного повстания. Оно трвало 2 месяца, до 28 октября.
3: Словацкое национальное восстание длилось до 28 октября 1944 года. В целом 2 месяца. Немцы отправили на подавление восстания бригаду солдат. Они окружили партизан с запада и севера. Специальный отряд Эдельвейс перешел границу и начались бои. Немцы считали, что смогут расправиться с партизанами за 3-4 дня, но эта борьба длилась 2 месяца. Партизаны они называли бандитами, наши отчаянно сопротивлялись, но их окружили, им пришлось уйти в горы и в леса. Осенью начались холода, наши бойцы с горного перевала до Навала перешли на гребни низких Татр, а потом спустились в долину.
2: 2 месяца выдержали отпору, не 4 дни, как все мыслили гитлеровцы.
3: 2 месяца партизаны вели непримиримую борьбу с гитлеровцами. Она проходила по всей территории Словакии, не только в Банско-Быстрицком крае, но и на западе, и на востоке страны. Партизаны освободили 1/3 территории Словакии, но потом пришел немецкий агрессор с запада и севера. Более того, часть дивизии они перебросили с Украины, чтобы подавить словацкое национальное восстание.
1: Далее продолжает Владимир Микунда.
4: Дволожите это же, причо созачало повстание, а ако созачало?
3: Важно знать, почему вспыхнуло восстание и как оно началось. Антигитлеровское сопротивление активизировалось после того, как немецкие войска вступили на территорию словацкого государства. До этого немцев здесь не было, а Словакия была союзником Гитлера, его сателлитом. Как только немцы начали оккупировать наши земли, военнослужащие словацкого государства выступили на защиту своей родины.
1: В этот светлый праздник памяти наших героев, всех, кто освобождал Словакию от фашизма, мы воздаем глубокую благодарность. Память о вас вечна.
0: Радио Словакия International.
1: Дорогие друзья, по случаю столетия Словацкого радио мы предлагаем вам сюжет, посвященный симфоническому оркестру Словацкого радио. Материал подготовил Роман Бомбуш.
5: Словацкое радио 100 лет в эфире.
1: Музыкальные произведения в исполнении симфонического оркестра Словацкого радио звучат во многих легендарных радиопрограммах, в словацких и зарубежных фильмах и на праздничных концертах. А совсем недавно симфонический оркестр дал незабываемый концерт под названием «Словацкие импрессии» по случаю столетия Словацкого радио.

0: Друзья, пришло время вспомнить историю о том, когда и как был основан этот высокопрофессиональный музыкальный коллектив – симфонический оркестр Словацкого радио. Итак, с чего же все начиналось? Слово передаю историку радиовещания Владимиру Дракслеру.
1: 3 октября 1926 са ускуточнил первый пренос.
2: 3 октября 1926 года в Словацком национальном театре состоялась первая радиозапись оперы. Дирижировал Сденек Фольпрехт. И это начинание положило начало целой серии легендарных оперных трансляций. Это произошло не случайно. Директором театра в то время был композитор Оскар Недбал, человек, имевший прекрасные отношения с руководством радио. Еще в 1925 году, когда оперный театр Национального театра Словакии гастролировал в Праге, состоялась трансляция на пражском радио. Впоследствии Недбал вместе с Милошем Рупельтом стал первым руководителем музыкального вещания в Братиславе.
0: Выступление оркестра в прямом эфире на радио пользовалось большой популярностью. А вот как эксперт Павел Зеленай вспоминает начало работы симфонического оркестра.
2: Первые годы радиовещания концерт транслировался по всей стране. Таким образом, радиовещание создало условия для формирования оркестровых коллективов и одновременно установило порядок трансляции. Прага получила разрешение на создание оркестра из 26 музыкантов с симфоническим репертуаром, который должен был дополнить программы Чешского филармонического оркестра. В Брно также был оркестр из 26 музыкантов, специализирующихся на симфонической музыке.
0: Павел Зеленай обратил внимание на то, что музыканты исполняли произведения не только в эфире, но и для записи в архив Словацкого радио.
3: Та техника была во вивине. А самозрейме же в пребегу того вивину розлас созмоцневал.
2: Технологии звукозаписи в то время еще находились в зачаточной стадии, и радио пыталось использовать новые возможности. Одним из первых появившихся устройств стал так называемый Блатнерфон. Пражские редакторы путешествовали с ним по стране, записывая текущие события, выступления политиков, а иногда и музыку. Однако для Братиславского вещания он оказался не очень-то полезным. Качество записи было низким. Блатнерфон работал по принципу магнитной звукозаписи, аналогично более позднему магнитофону. Но вместо ленты звук записывался на провод. Другим методом записи была так называемая мягкая запись. Она создавалась путем нанесения тонкого слоя лака на металлический диск из легкого алюминия. На нем вырезались борозды специальной иглой, подобно классическим восковым матрицам, из которых изготавливались граммофонные пластинки.
0: Сегодня посетители Словацкого радио могут увидеть и услышать оркестр на концертах в большой студии. Этой традиции уже почти 100 лет, говорит Владимир Дракслер.
1: В ноябре 42 под тактовкой пана Бабушка.
2: В ноябре 1942 года под управлением дирижера Франтишка Бабушкин начались регулярные трансляции концертов. Каждую неделю в пятницу передавалась симфоническая музыка. Эту традицию впоследствии продолжил Словацкий филармонический оркестр. Можно сказать, что радийный оркестр уже тогда выполнял функцию национального симфонического оркестра. Это было начало профессиональной оркестровой культуры в Словакии.
0: Нашим симфоническим оркестром управляли многие талантливые дирижеры. Одним из них был Андрей Ленарт. Он в своем коллективе к профессиональным музыкантам относится очень строго. Поэтому и результат его работы намного превосходит ожидания, говорит Андрей Ленарт.
2: Я процитирую слова известного дирижера Герберта фон Караяна. Однажды его спросили, как он относится к демократии в оркестре. Его ответ был быстрым и бескомпромиссным. Если вы хотите говорить о симфоническом оркестре и демократии, лучше забудьте об этом. В оркестре царит строгая дисциплина. Каждый должен играть именно то, что написал композитор. Музыкант не может интерпретировать, не может играть по-своему, не может сказать: «Я чувствую это по-другому». Симфонический оркестр – это коллектив, который выступает за абсолютную точность и уважение к произведению.
0: Маэстро Андрей Ленарт подчеркивает, что оркестр представляет страну на самом высоком уровне, и все музыканты чувствуют огромную ответственность за свою игру.
4: Каждый идет со своего кожу на торг.
2: Каждый музыкант отвечает за свою игру в оркестре. И когда что-то выходит не так, вы не представляете, как сильно это ранит музыканта. Он не показывает виду, но вы-то знаете, как ему плохо. А теперь представьте, что дирижер начинает смотреть на него с неприязнью. Ему кажется, что все кончено. Это очень сильные эмоции.
0: Известный словацкий дирижер Адриан Кокош, под управлением которого Словацкий симфонический оркестр исполняет очень сложные и оригинальные произведения, приоткрыл нам тайну дирижерской палочки.
5: Это кузельническая палочка. Та палочка докажет красные вещи, але докажет и змея.
2: Дирижерская палочка – это не простая, а волшебная палочка. Она может творить чудеса, но может и сбивать с толку музыкантов. Именно поэтому дирижер должен быть постоянно начеку, идеально подготовлен, иначе даже самая-самая волшебная палочка ему не поможет. Люди часто спрашивают меня, почему я иногда откладываю палочку в сторону, а потом снова беру ее в руку. Честно говоря, я не могу дать однозначный ответ. Это чувство. С исполнением некоторых произведений, композиций или песен у меня возникает внутреннее желание отложить палочку и выразить эмоции непосредственно рукой. Это то, что я не могу выразить с помощью палочки. Все дело в чувствах, в том, как лучше всего передать их оркестру и слушателям в данный момент.
0: Что собой представляет симфонический оркестр? Как он сложен? На эти вопросы ответит дирижер Андрей Ленард.
2: В нашем оркестре собраны разные музыкальные инструменты. Я люблю сравнивать оркестр с разноцветной радугой. У каждого инструмента, как говорится, свои оттенки, свой характер. И только когда они все собираются вместе, возникает эта большая красочная симфоническая звуковая радуга.
0: Без музыкантов не может быть оркестра. Руководитель группы трубачей Марек Белик играет в оркестре уже много лет. Он замечательный музыкант. Хотя, как он сам говорит, в его семье не было музыкантов.
3: В
2: моей семье не было никого с музыкальным образованием. Мои родители не играли ни на каком музыкальном инструменте. Я вырастал в деревне, где был свой ансамбль духовой музыки. И это меня увлекло настолько, что мы с братом стали играть в детском духовом оркестре. Затем я поступил в консерваторию, и после ее окончания меня пригласили в симфонический оркестр. Моя супруга – скрипачка, и наши четверо детей тоже увлеклись музыкой. В семье мы часто обсуждаем музыкальные произведения, что нам нравится, а что нет. Помогаем детям создавать свое мнение о каждом музыкальном произведении.
0: Работа в симфоническом оркестре приносит радость и самовыражение. Однако игра забирает много душевных и физических сил. Вот что говорит Штефан Филас, первая скрипка оркестра.
2: Иногда после концерта не могу заснуть. Даже вечером, когда я ложусь спать, я переживаю свою игру так же, как будто снова исполняю эту музыку. У многих музыкантов музыка всегда звучит в голове. Она не проходит, не затихает. Я ее слышу постоянно.
0: Роланд Шевчик – замечательный музыкант, который с юных лет играет на кларнете именно благодаря своей семье.
6: Я сумал то счастье, что моя матка была теж худобничка.
2: Мне повезло, что моя матушка занималась музыкой и очень хотела воспитать из своих сыновей музыкантов. С детства она внушала нам, что когда-нибудь мы будем играть в оркестре. А выбор кларнета? Здесь был и прагматизм. В окружении нашей семьи был преподаватель по кларнету, и он со мной стал заниматься.
0: Мариан Гласный, скрипач из числа вторых скрипок, с улыбкой говорит о том, что высокое мастерство музыканта сравнимо со спортивными достижениями.
2: Самое сложное – это разогреть пальцы, когда они холодные, жесткие и малоподвижные. Ты хочешь играть, но ничего не получается. Тогда нужно немного разогреться и дать рукам возможность быть гибкими.
0: Маэстро Андре Ленард подчеркивает важность коллективного концертного духа в оркестре.
2: Перед концертом или записью проводится множество репетиций, именно для того, чтобы музыканты приспособились друг к другу и к тому произведению, которое предстоит сыграть. Поскольку мы работаем на радио, скажу прямо, микрофон не обманешь. Каждая ошибка слышна. Работа на радио научила меня определенному перфекционизму, и в этом я неумолим. Любая неточность меня очень расстраивает. Вот почему я говорю о диктатуре не в плохом смысле, а в самом профессиональном. В оркестре должна царить дисциплина. Если этого не происходит, гармония нарушится. А где нет гармонии, там возникает хаос.
0: Работа в оркестре, конечно, включает в себя и радость, и веселье, и разные закулисные события, далекие от творчества, говорит виолончелист Иван Твердик.
2: Однажды со мной случился конфуз. Я надел фрак, но не мог найти туфли. Пора выходить на сцену. Что же делать? И я решил, выйду на сцену как есть, во фраке и черных кроссовках. Мы играем, дирижер уже погружен в произведение, и вдруг он замечает на мне кроссовки. Он чуть не уронил дирижерскую палочку. Посмотрел на меня сукоризной, а я в ответ пожал плечами. Но в антракте ко мне подошел друг, который случайно надел мои туфли. Он стоял с ними в руках с несчастным лицом. Но все обошлось.
0: Какую музыку в свободное время слушают музыканты симфонического оркестра? На этот вопрос нам ответил виолончелист Иван Твердик.
7: С каждого сутка я различаю гудбу на добрую и злу.
2: Я делю музыку только на хорошую и плохую, независимо от того, к какому жанру она принадлежит. Pink Floyd, Deep Purple. Хочу поделиться. У нас было два концерта с основателем группы Deep Purple Джоном Лордом. Я сыграл небольшое соло, и мы даже с ним поговорили. Для меня было огромной честью играть с таким выдающимся музыкантом.
0: Скрипач Марьян Гласный не расстается со своей старой скрипкой. И не случайно. Его скрипка – чрезвычайно редкий экземпляр. Можно сказать, уже музейный.
8: 1928.
2: Моя скрипка 1928 года выпуска. Ей скоро будет 100 лет. Мне нравится на ней играть. Это действительно превосходная скрипка. Я играю на ней уже давно.
0: И завершит наш сегодняшний рассказ дирижер симфонического оркестра Словацкого радио Андрей Ленард, который уверен, что его коллектив продолжит еще долгие годы дарить людям радость, эмоции и прекраснейшую музыку.
4: Вы внимаете, что люди аплодируют, але все стали во свете уполне где-то инде.
2: Во время аплодисментов видишь, как люди аплодируют, но ты все еще находишься в своем мире музыки. После концерта мне хочется тишины, и дома вечером я заново переживаю каждый момент, каждую эмоцию, каждую мелочь, которая меня тронула во время концерта. Музыка еще долго остается в моей голове, но в душе нужно успокоиться, перевести дыхание и переосмыслить то, что недавно произошло. Это бывает и болезненно, и радостно.

0: Вот и подошел к концу наш рассказ о симфоническом оркестре Словацкого радио. Мне остается добавить, что сегодняшний выпуск, посвященный столетию радио, в очередной раз подготовил Роман Бомбош.
1: Словацкое радио 100 лет в эфире.
0: Друзья, наша программа подошла к концу. Ее подготовили звукооператор Абдулхани Арут, музыкальный редактор Радослав Меша, журналисты Владимир Веселов и Татьяна Житникова. До свидания, до новых встреч в эфире.

0: Košíc či Gaudí v Barcelone.
1: Радио Словакия Интернешнл. Словакия сегодня.
2: Уважаемые радиослушатели, здравствуйте. В эфире воскресная программа Международного радио Словакии. У микрофона Братиславской студии ее ведущая Ирина Сычикова. Как всегда, в начале выпуска несколько слов о том, что мы сегодня подготовили для вас этот прекрасный летний воскресный день. Друзья, во время каникул и отпусков мы позволили себе изменить структуру нашей воскресной передачи. Итак, после анонса в эфир выйдет сюжет под названием «Таинственная Словакия». Надеюсь, что история, связанная со старинной Братиславой, вам понравится. А во второй части передачи вы услышите очередной музыкальный выпуск. Дорогие друзья, о содержании программы вы уже знаете. Мы надеемся, что в предстоящее время вы проведете вместе с нами. Устраивайтесь поудобнее. Мы начинаем наш выпуск. У Братиславы многовековая история. Первое письменное упоминание о ней относится к началу X века. Несмотря на многолетние археологические и исторические исследования, некоторые места в старой части города и события, связанные с ними, окутаны тайнами и легендами. Мы перенесем вас в одно из загадочных мест, которое находится на набережной Дуная. Мы расскажем вам о выдающемся раввине и теологе Хатаме Софере. Первым к микрофону я пригласила директора Музея еврейской культуры Михала Ваника. В начале нашей встречи я попросила его рассказать, когда в старой Братиславе возник еврейский квартал.
3: От року 1600 возникла под градом та часть.
4: В 1600 году под градом возникает часть, которую стали называть еврейским кварталом. Именно здесь разрешили селиться евреям. Что касается нашего музея, то он расположен на Еврейской улице. Старинных зданий, связанных с иудаизмом, сохранилось очень мало. В одном из них находится наш музей. Здание было возведено в 17 веке. Музей еврейской культуры входит в состав Словацкого национального музея. Наша главная задача – рассказывать об истории и традициях еврейского народа, проживающего на территории нашей страны.
2: Но затем я попросила рассказать директора Ваника о таинственном месте. Оно связано с раввином Рав Моше Софером, известным как Хатам Софер.
4: Когда мы встречаемся с чем-то неизвестным, то это, на первый взгляд, может показаться таинственным. Мои детские годы прошли вблизи нынешнего мавзолея Хатама Софера. 80-е годы прошлого века это место действительно многим казалось таинственным. Люди и не знали, и не понимали, почему именно здесь, под землей, находится какое-то захоронение. Все здесь выглядело очень обыденно. На уровне земли находился обычный люк, похожий на канализационный. Но в определенное время года там вдруг появлялись бородатые мужчины, облаченные в темные одежды. На их головах возвышались черные шляпы. Они через этот люк опускались под землю. Наверное, 99% свидетелей этого события не понимали, что происходит у них на глазах. Кроме того, там тогда пролегали трамвайные пути. Горожане стояли на остановке, и никто не мог предположить, что под их ногами находится могила одного из самых известных раввинов в мире.
2: Господин Ваник пояснил, что на этом месте произошло в середине 20 века.
3: В року 1942 начали будовать туннель под градным
4: кольцом. В 1942 году здесь начали строить туннель. Было принято решение кладбище ликвидировать. К счастью, еврейской общине удалось отстоять 23 могилы, в которых покоились ее самые известные представители. Тогда был сделан бетонный саркофаг, покрытый крышей. Повторю, что во времена социализма на место захоронения можно было попасть через люк. В 2000 году Братиславская еврейская религиозная община совместно со столичной мэрией и американским фондом, который представлял Роми Коэн, достигли договоренности, что на этом месте будет построен мавзолей. Проект подготовил архитектор Квасница, координатором был Петер Салнер. В результате появился памятник, соответствующий всем канонам иудаизма. Для евреев он стал одним из самых почитаемых мест на территории Братиславы.
2: Много интересного нам рассказал Петер Салнер, научный сотрудник Института этнологии и социальной антропологии Словацкой академии наук. Его исследования связаны с еврейской проблематикой. Первый вопрос, который я задала господину Салнеру, был связан с приходом Хатама Софера в Братиславу.
5: Говорят, что это было Божье провидение. Хатам Софер родился в 1762 году во Франкфурте-на-Майне. Он был гениальным ребенком. Когда ему было 6 лет, он уже знал наизусть почти всю Тору и Талмуд. Став раввином, он не остался в своем родном городе. Вместе с учителем Натаном Аглером они путешествовали по Германии, Чехии, Австрии. В 1806 году Хатам Софер прибыл в Братиславу. Этому предшествовали интересные события. В нашем городе тогда в течение 5 лет не было своего раввина. Жители не могли договориться, кто им станет. Пришлось провести жеребьевку. Победителем стал Хатам Софер. Он прожил в нашем городе до самой смерти, до 1739 года. Раввин был всесторонним человеком. Был не только комментатором Торы и Талмуда, он также преподавал в Братиславской ешиве, сочинял стихи, решал насущные проблемы еврейской общины. Необходимо подчеркнуть, что в то время в Центральной Европе Пресбургская или Братиславская ешива стала самой известной и уважаемой школой раввинов. А что касается его личной жизни, то он был женат 3 раза, и только во втором браке у него родилось 11 детей. Первый появился на свет, когда ему было уже больше 50 лет. Хатам Софер также добился того, что после его смерти братиславскими раввинами стали его потомки. В результате возникла династия Софер. Это связано с одним интересным фактом. Хатам Софер был раввином в Братиславе на протяжении 33 лет. Подобная история повторилась с его сыном и внуком. Очередным раввином в 1905 году стал правнук, его звали Акива Шрайбер. Но он не умер в 1938 году, появилась угроза того, что вековая традиция будет нарушена. Раввин из рода Хатама Софера принял решение добровольно покинуть свой пост, а на его место пришел сын. Но это уже было связано со страшным периодом фашизма и гонениями на евреев. Многочисленная семья раввинов уехала в Палестину. Там они основали Пресбургер Ешиву, то есть Братиславскую Ешиву.
2: Наш следующий гость – фотограф, писательница Верка Каменицка, автор книги под названием «Хатам Софер» или «Моя таинственная встреча с раввином». Детство пани Верки приходилось на 50-е годы 20 века.
6: Когда мне было 5 лет, то мы были на прогулке с папой. Мы гуляли по Братиславской набережной. Вдруг посередине тротуара мы увидели открытый люк. Вместе с папой мы спустились под землю. Это был неповторимый момент, который я запомнила на всю жизнь. Мы попали в темное помещение, в котором горели свечи. Там находились мужчины, облаченные в темные одежды, молились, раскачиваясь. Отец мне объяснил, что это евреи, которые пришли молиться у могилы Хатама Софера. Позже он мне рассказал, кто такой Хатам Софер. На протяжении долгих лет я думала, что все это был сон или сказка, которую мне рассказал папа. В настоящее время это место могут посещать не только еврейские верующие, но о посещении нужно заранее договориться и, безусловно, соблюдать все правила.
2: Госпожа Каменицка дала разъяснение относительно того, что собой представляет место захоронения Хатам Софера.
6: Его уникальность заключается в том, что здесь было старое кладбище, которое появилось в 17 веке. Там покоятся самые уважаемые представители ортодоксального иудаизма. Причем место, на котором находится кладбище, принадлежит еврейской религиозной общине. Это связано с тем, что евреи не могут быть похоронены в земле, которая им не принадлежит. Это кладбище было действующим до середины 19 века. Захоронение Хатам Софера можно считать одним из последних.
2: Иногда в нашей жизни происходят необычные события, которые довольно трудно объяснить. В данном случае необходимо напомнить о трагических событиях 30-40-х годов 20 века, о Холокосте. Как могло произойти, что это кладбище тогда не было стерто с лица земли в прямом смысле слова, это чудо или за этим скрывается что-то другое?
7: Мы
6: можем воспринимать этот факт как что-то таинственное. В свое время господин Салнер объяснил это так. Конечно, это чудо, но за него пришлось дорого заплатить. В Словакии уже в начале 40-х годов прошлого века еврейских граждан начали отправлять в концлагеря. Но все-таки нашлись храбрые люди, которым удалось собрать крупную сумму денег. Взятку передали ответственным чиновникам. Поэтому удалось сохранить на первоначальном месте самые важные могилы. Остальные были перенесены на новое кладбище. Чудо заключается в том, что все-таки удалось сохранить очень важную страницу нашей истории. В Братиславу к этим могилам приезжают люди со всего мира, несмотря на вероисповедание. И все выражают восхищение тем фактом, что это уникальное кладбище удалось сохранить.
2: Безусловно, возникает вопрос, почему старинное кладбище оказалось под землей. Все объясняется очень просто.
6: Кладбище находится вблизи Дуная. В старину набережную часто затапливало. В 40-е годы 20 века было принято решение, что напротив кладбища, ближе к реке, будет построен выставочный комплекс. Было необходимо поднять набережную и прилегающую к ней дорогу. В результате старинное кладбище оказалось под землей. Пришлось его окружить стеной и возвести потолок из бетона.
2: Прошли годы, Верка Каменицка стала фотографом, и ее совсем молоденькую девушку пригласили сделать фотографии подземного кладбища.
6: Для меня было большой честью работать над этим проектом. Под землей я провела несколько дней. Фотографировать пришлось на корточках. Почти все время могилы мы освещали фонариками. Фотографировала я со вспышкой. Как ни странно, фотографии получились очень хорошие. И я счастлива, что спустя годы мне удалось на основе этих фотографий подготовить выставку, которая потом демонстрировалась во многих странах мира, в Европе, Америке и, конечно, в Иерусалиме. С детства меня очень увлекало все, что было связано с Хатамом Софером. Повзрослев, я стала более основательно заниматься этой темой. Изучала литературу, архивные материалы. Времена изменились. Теперь женщина может заниматься всем, чем хочет. Безусловно, во времена Хатама Софера у еврейских женщин не было таких прав. Я решила в популярной форме написать книжку, посвященную этому раввину. В 2022 году появилась эта книжка-сказка.
2: А сейчас мы вновь предоставляем слово Петеру Салнеру, научному сотруднику Института этнологии и социальной антропологии Словацкой академии наук. Прошли годы, и вот на месте погребения Хатама Софера появился мавзолей.
5: Во время Второй мировой войны было принято решение проложить туннель, но один из его выходов должен был находиться прямо над захоронением. Поэтому возникла угроза его ликвидации. К счастью, приложив большие усилия, все-таки удалось сохранить 23 могилы. В 2001-2002 годах Международный комитет по сохранению захоронений братиславских мудрецов со штаб-квартирой в Нью-Йорке, Братиславская мэрия и еврейская и религиозная община Братиславы достигли договоренности о возведении на этом месте мавзолея. Был утвержден проект словацкого архитектора Мартина Квасницы. Я также хочу отметить, что архитектор Квасница является католиком. Что касается этого проекта, то в нем были соблюдены все принципы иудаизма. За процессом наблюдал господин Турм из Израиля. Хочу отметить несколько важных требований, которые было необходимо соблюдать. Памятник не мог стоять на фундаменте. Кроме того, все могилы должны были остаться на своем месте. Очень трудно было устранить толстую бетонную крышу, которая в течение десятилетий закрывала захоронение. Для этого был использован специальный механизм. Распиленные части крыши теперь находятся на территории мавзолея. Такое решение принял Международный комитет, учитывая тот факт, что крышу установили над могилой Хатама Софера. Хочу привести еще один интересный факт. Две словацкие строительные фирмы соблюдали все каноны иудаизма. Их работа была оценена самым высоким образом. Произошел интересный случай. Во время строительства одна из фирм не была согласна с мнением главного раввина Страсбурга Штрезингера. В результате оказалось, что именно строители были правы. Было очень интересно наблюдать за тем, как представители двух разных культур, двух разных религий могли успешно сотрудничать.
2: Своими воспоминаниями со мной также поделилась Мария Михалкова.
7: Вы коренной житель Братиславы. Знали ли вы в детстве, в юности и в более позднем возрасте о том, что существует такое захоронение, захоронение Хатама Софера?
8: И это правда, родилась в Братиславе.
9: Действительно, я родилась в Братиславе. Но что касается еврейской Братиславы, то об этой странице истории я практически ничего не знала. И это касалось не только меня. Об этом просто-напросто не говорили. Я посещала школу, которая находилась под замком, вблизи Еврейской улицы. Из этого названия мы поняли, что именно там когда-то существовало еврейское гетто. А вниз по улице к Дунаю, на Рыбной площади, возвышалось здание синагоги. Для нас, детей, это строение, построенное в XIX веке, вызывало интерес. Оно нам казалось экзотическим. Конечно, мы были в курсе и о том, что в городе существовало еврейское кладбище, но оно тоже нам казалось таинственным. Мы знали, что когда строили туннель, то его часть оказалась под землей, а часть, которая осталась на холме, была отделена от дороги высокой стеной. О Хатаме Софере узнала годы спустя, повзрослев. Тогда я стала более подробно изучать историю нашего города. Кроме того, пришлось отвечать на вопросы детей. В те годы вход на место погребения был незаметным. Нужно было знать, что под землей находится захоронение. Догадаться об этом было невозможно. Первый раз я попала туда уже взрослой, в 80-е годы. Я очень рада, что в Братиславе появился мавзолей Хатама Софера. Это очень впечатляющий памятник. Когда я прихожу к этому месту, мурашки по коже бегают. Большая, высокая, черная, прямоугольная конструкция как бы напоминает о концлагерях, о газовых печах. Очень хорошо, что памятник появился, и сюда могут приходить люди».
2: А завершит наше повествование Петер Салнер.
5: Первоначально на это кладбище приходили только раввины. Но когда возник мемориал, он стал одним из самых интересных братиславских памятников. Сюда приезжают гости со всего мира. Например, мемориал посетили израильские президенты и министры Хиллари Клинтон, лауреат Нобелевской премии Роберт Алман, глава ЮНЕСКО. Для кого-то это интересная туристическая достопримечательность, а для кого-то – святое место. Я ценю тот факт, что руины превратились в уникальный уголок Братиславы, куда приходят жители столицы, туристы, верующие и атеисты.
1: Музыкальные перекрестки.

0: Эта мелодия, неразрывно связанная с международным фестивалем «Братиславская музыкальная лира», впервые прозвучала 23 июня 1966 года, то есть 60 лет назад. В Чехословакии этот новый музыкальный фестиваль стал главным праздником современной популярной музыки. Идею проводить такой фестиваль предложили композиторы Ян Сивачек и Павел Зеленай. Их вдохновил итальянский фестиваль «Сан-Ремо», польский «Сопот» и, конечно, фестиваль «Евровидение». Они провели сложную работу, увенчавшуюся успехом, так как вскоре фестиваль вошел в список европейской фестивальной элиты. Наш коллега по радио, великолепный журналист Павел Зеленай, который, к сожалению, скончался совсем недавно, в свое время поделился воспоминаниями.
1: Мы с Яном Сивачиком часами обсуждали словацкую популярную музыку, спорили о том, чего ей не хватает, рассматривали много других вопросов, связанных с этой неисчерпаемой темой. Тогда мы в Союзе словацких композиторов возглавляли рабочую группу, отвечающую за популярную музыку. Уже сейчас, вспоминая те времена, думаю, что решение организовать такой фестиваль в Братиславе было очень смелым. Признаюсь, что мы и не предполагали, что нам все-таки удастся реализовать нашу идею.
0: Однако проект был принят, поэтому нужно было начать подготовку фестиваля.
2: Решили мы виртуальные ситуации.
1: Мы много фантазировали. Кто-то выдвигал какую-то идею, а потом ее защищал, а кто-то, наоборот, ее критиковал. Потом менялись местами. В итоге мы пришли к выводу, что нам следует проводить ежегодный чехословацкий, а еще лучше международный музыкальный фестиваль. Решили, что он должен длиться в течение 4 дней. Это была очень смелая идея. Ведь у нас не было опыта, что касается проведения таких масштабных мероприятий. Однако мы подали заявку на его проведение. Нужно было подготовить проект, и он был представлен 15 октября 1964 года. Первый фестиваль состоялся в 1966 году.
0: Как появилось название нового фестиваля? И об этом нам тоже в свое время рассказал Павел Зеленай.
1: С названием была связана сложная история. Первоначально он назывался «Международный фестиваль популярной песни». Его победители получали приз в виде лиры. Наверное, поэтому публика стала называть фестиваль «Братиславская лира». Такая ситуация продолжалась 2 года. Именно тогда все поняли, что фестиваль пользуется популярностью, хорошо себя зарекомендовал, некоторые высокопоставленные чиновники даже начали поговаривать о том, что проводить его нужно не только в Братиславе, но и в других городах Чехословакии. Но Янко Сивачек и я хотели, чтобы фестиваль проходил именно в Братиславе. Поэтому тогда мы и решили назвать его «Братиславская лира». Это была наша попытка связать фестиваль с Братиславой. И нам это удалось.
0: Конечно, было интересно узнать, кто в самом начале отбирал песни для конкурса.
2: Выборова порота.
1: У нас работало специальное жюри. Его возглавлял чешский композитор Зденек Петр. В первый год жюри выбрало 12 чешских и 12 словацких песен. В правилах конкурса было закреплено именно такое соотношение. Исполнителей оценивало профессиональное жюри. Его председателем был выдающийся музыкант и дирижер Карел Плах.
0: На первом фестивале «Братиславская лира» первое место было присуждено песне словацкого автора, которую исполнил на словацком языке будущая звезда чехословацкой эстрады чех Карел Гот.

Сейчас, друзья, прозвучала песня-победительница «У меня есть сказочный дом». Автор текста – Элишка Еленкова. Рассказала о ее создании в одном из интервью. Музыка и тексты песен были отправлены в Прагу для рассмотрения и утверждения комиссии, говорила Элишка Еленкова. Потом Карел Готт выбрал для исполнения именно «Сказочный дом». Готт потом сказал, что это была очень современная песня. Второе место в 1966 году заняли Эленка Вондрачкова и Марта Кубишева. Они исполнили песню «О бэйби бэйби». А любимцу публики Вальдермар Матушки на фестивале присудили третье место. Им исполненная песня называлась «Уж модрый чинжак сгас», то есть «Потух, свет в синем доме». В течение десятилетия Братиславская лира была популярным фестивалем, на котором встречались как чехословацкие, так и зарубежные исполнители. Этот сюжет мы завершим песней в исполнении словацкой певицы Ганны Хегеровой. Она была одной из фаворитов первого конкурса. К сожалению, Ганна тогда заболела и не смогла выступить. Мы предлагаем вашему вниманию песню, которую Ганна Хегерова подготовила для первого фестиваля «Братиславская лира». Она называется «Черт возьми смуток», «Черт забери мою грусть».

0: И на этом мы заканчиваем нашу программу. С вами прощаются Абдул Арут, мои коллеги Таня Житникова, Володя Веселов и Андрей Шевченко, а также Ирина Сычикова. Мне осталось сказать последнее. Слушайте нас завтра, дорогие друзья. Всего вам самого-самого доброго. И, как всегда, наши искренние пожелания удачной новой недели. Агой!
1: Наш адрес: Radio Slovakia International, STVR, Мытна 1, PO Box 55, 817-55, Братислава, Словакия. Электронная почта: rsi_russian@stvr.sk. Слушать нас можно на нашей странице в интернете через спутник, на коротких волнах и на DAB+. Более подробная информация на сайте rsi.sk.

0: Радио Словакия Интернешнл. Словакия сегодня.
1: Уважаемые радиослушатели, здравствуйте. В эфире воскресная программа Международного радио Словакии. У микрофона Братиславской студии ее ведущая Ирина Сечикова. Как всегда, в начале выпуска несколько слов о том, что мы сегодня подготовили для вас в этот прекрасный летний воскресный день. Друзья, во время каникул и отпусков мы позволили себе изменить структуру нашей воскресной передачи. Итак, после анонса в эфир выйдет сюжет под названием «Таинственная Словакия». Надеюсь, что история, связанная со старинной Братиславой, вам понравится. А во второй части передачи вы услышите очередной музыкальный выпуск. Дорогие друзья, о содержании программы вы уже знаете. Мы надеемся, что в предстоящее время вы проведете вместе с нами. Устраивайтесь поудобнее. Мы начинаем наш выпуск. У Братиславы многовековая история. Первое письменное упоминание о ней относится к началу X века. Несмотря на многолетние археологические и исторические исследования, некоторые места в старой части города и события, связанные с ними, окутаны тайнами и легендами. Мы перенесем вас в одно из загадочных мест, которое находится на набережной Дуная. Мы расскажем вам о выдающемся раввине и теологе Хатаме Софере. Первым к микрофону я пригласила директора Музея еврейской культуры Михала Ваника. В начале нашей встречи я попросила его рассказать, когда в старой Братиславе возник еврейский квартал.
2: В 1608 возникла под градом та часть.
3: В 1600 году под градом возникает часть, которую стали называть еврейским кварталом. Именно здесь разрешили селиться евреям. Что касается нашего музея, то он расположен на Еврейской улице. Старинных зданий, связанных с иудаизмом, сохранилось очень мало. В одном из них находится наш музей. Здание было возведено в 17 веке. Музей еврейской культуры входит в состав Словацкого национального музея. Наша главная задача – рассказывать об истории и традициях еврейского народа, проживающего на территории нашей страны.
1: Но затем я попросила рассказать директора Ваника о таинственном месте. Оно связано с раввином Рав Моше Софером, известным как Хатам Софер.
3: Когда мы встречаемся с чем-то неизвестным, то это, на первый взгляд, может показаться таинственным. Мои детские годы прошли вблизи нынешнего мавзолея Хатама Софера. 80-е годы прошлого века это место действительно многим казалось таинственным. Люди и не знали, и не понимали, почему именно здесь, под землей, находится какое-то захоронение. Все здесь выглядело очень обыденно. На уровне земли находился обычный люк, похожий на канализационный. Но в определенное время года там вдруг появлялись бородатые мужчины, облаченные в темные одежды. На их головах возвышались черные шляпы. Они через этот люк опускались под землю. Наверное, 99% свидетелей этого события не понимали, что происходит у них на глазах. Кроме того, там тогда пролегали трамвайные пути. Горожане стояли на остановке, и никто не мог предположить, что под их ногами находится могила одного из самых известных раввинов в мире.
1: Господин Ваник пояснил, что на этом месте произошло в середине 20 века.
2: В 1942
3: году здесь начали строить туннель. Было принято решение кладбище ликвидировать. К счастью, еврейской общине удалось отстоять 23 могилы, в которых покоились ее самые известные представители. Тогда был сделан бетонный саркофаг, покрытый крышей. Повторю, что во времена социализма на место захоронения можно было попасть через люк. В 2000 году Братиславская еврейская религиозная община совместно со столичной мэрией и американским фондом, который представлял Роми Коэн, достигли договоренности, что на этом месте будет построен мавзолей. Проект подготовил архитектор Квасница, координатором был Петер Салнер. В результате появился памятник, соответствующий всем канонам иудаизма. Для евреев он стал одним из самых почитаемых мест на территории Братиславы.
1: Много интересного нам рассказал Петер Салнер, научный сотрудник Института этнологии и социальной антропологии Словацкой академии наук. Его исследования связаны с еврейской проблематикой. Первый вопрос, который я задала господину Салнеру, был связан с приходом Хатама Софера в Братиславу.
4: Говорят, что это было Божье провидение. Хатам Софер родился в 1762 году во Франкфурте на Майне. Он был гениальным ребенком. Когда ему было 6 лет, он уже знал наизусть почти всю Тору и Талмуд. Став раввином, он не остался в своем родном городе. Вместе с учителем Натаном Аглером они путешествовали по Германии, Чехии, Австрии. В 1806 году Хатам Софер прибыл в Братиславу. Этому предшествовали интересные события. В нашем городе тогда в течение 5 лет не было своего раввина. Жители не могли договориться, кто им станет. Пришлось провести жеребьевку. Победителем стал Хатам Софер. Он прожил в нашем городе до самой смерти, до 1739 года. Раввин был всесторонним человеком. Был не только комментатором Торы и Талмуда, он также преподавал в Братиславской ешиве, сочинял стихи, решал насущные проблемы еврейской общины. Необходимо подчеркнуть, что в то время в Центральной Европе Пресбургская или Братиславская ешива стала самой известной и уважаемой школой раввинов. А что касается его личной жизни, то он был женат 3 раза, и только во втором браке у него родилось 11 детей. Первый появился на свет, когда ему было уже больше 50 лет. Хатам Софер также добился того, что после его смерти братиславскими раввинами стали его потомки. В результате возникла династия Софер. Это связано с одним интересным фактом. Хатам Софер был раввином в Братиславе на протяжении 33 лет. Подобная история повторилась с его сыном и внуком. Очередным раввином в 1905 году стал правнук, его звали Акива Шрайбер. Но он не умер в 1938 году, появилась угроза того, что вековая традиция будет нарушена. Раввин из рода Хатама Софера принял решение добровольно покинуть свой пост, а на его место пришел сын. Но это уже было связано со страшным периодом фашизма и гонениями на евреев. Многочисленная семья раввинов уехала в Палестину. Там они основали Пресбургер Ешиву, то есть Братиславскую Ешиву.
1: Наш следующий гость – фотограф, писательница Верка Каменицка, автор книги под названием «Хатам Софер» или «Моя таинственная встреча с раввином». Детство пани Верки приходилось на 50-е годы 20 века.
5: Когда мне было 5 лет, то мы были на прогулке с папой. Мы гуляли по Братиславской набережной. Вдруг посередине тротуара мы увидели открытый люк. Вместе с папой мы спустились под землю. Это был неповторимый момент, который я запомнила на всю жизнь. Мы попали в темное помещение, в котором горели свечи. Там находились мужчины, облаченные в темные одежды, молились, раскачиваясь. Отец мне объяснил, что это евреи, которые пришли молиться у могилы Хатама Софера. Позже он мне рассказал, кто такой Хатам Софер. На протяжении долгих лет я думала, что все это был сон или сказка, которую мне рассказал папа. В настоящее время это место могут посещать не только еврейские верующие, но о посещении нужно заранее договориться и, безусловно, соблюдать все правила.
1: Госпожа Каменицка дала разъяснение относительно того, что собой представляет место захоронения Хатам Софера.
5: Его уникальность заключается в том, что здесь было старое кладбище, которое появилось в 17 веке. Там покоятся самые уважаемые представители ортодоксального иудаизма. Причем место, на котором находится кладбище, принадлежит еврейской религиозной общине. Это связано с тем, что евреи не могут быть похоронены в земле, которая им не принадлежит. Это кладбище было действующим до середины 19 века. Захоронение Хатам Софера можно считать одним из последних.
1: Иногда в нашей жизни происходят необычные события, которые довольно трудно объяснить. В данном случае необходимо напомнить о трагических событиях 30-40-х годов 20 века, о Холокосте. Как могло произойти, что это кладбище тогда не было стерто с лица земли в прямом смысле слова? Это чудо или за этим скрывается что-то другое?
5: Мы можем воспринимать этот факт факт как что-то таинственное. В свое время господин Салнер объяснил это так. Конечно, это чудо, но за него пришлось дорого заплатить. В Словакии уже в начале 40-х годов прошлого века еврейских граждан начали отправлять в концлагеря. Но все-таки нашлись храбрые люди, которым удалось собрать крупную сумму денег. Взятку передали ответственным чиновникам. Поэтому удалось сохранить на первоначальном месте самые важные могилы. Остальные были перенесены на новое кладбище. Чудо заключается в том, что все-таки удалось сохранить очень важную страницу нашей истории. В Братиславу к этим могилам приезжают люди со всего мира, несмотря на вероисповедание. И все выражают восхищение тем фактом, что это уникальное кладбище удалось сохранить.
6: Безусловно, возникает вопрос, почему старинное кладбище оказалось под землей. Все объясняется очень просто.
5: Кладбище находится вблизи Дуная. В старину набережную часто затапливало. В 40-е годы 20 века было принято решение, что напротив кладбища, ближе к реке, будет построен выставочный комплекс. Было необходимо поднять набережную и прилегающую к ней дорогу. В результате старинное кладбище оказалось под землей. Пришлось его окружить стеной и возвести потолок из бетона.
6: Прошли годы. Верка Каменицкая стала фотографом, и ее совсем молоденькую девушку пригласили сделать фотографии подземного кладбища.
5: Для меня было большой честью работать над этим проектом. Под землей я провела несколько дней. Фотографировать пришлось на корточках. Почти все время могилы мы освещали фонариками. Фотографировала я со вспышкой. Как ни странно, фотографии получились очень хорошие. И я счастлива, что спустя годы мне удалось на основе этих фотографий подготовить выставку, которая потом демонстрировалась во многих странах мира, в Европе, Америке и, конечно, в Иерусалиме. С детства меня очень увлекало все, что было связано с Хатамом Софером. Повзрослев, я стала более основательно заниматься этой темой. Изучала литературу, архивные материалы. Времена изменились. Теперь женщина может заниматься всем, чем хочет. Безусловно, во времена Хатама Софера у еврейских женщин не было таких прав. Я решила в популярной форме написать книжку, посвященную этому раввину. В 2022 году появилась эта книжка-сказка.
6: А сейчас мы вновь предоставляем слово Петеру Салнеру, научному сотруднику Института этнологии и социальной антропологии Словацкой академии наук. Прошли годы, и вот на месте погребения Хатама Софера появился мавзолей.
4: Во время Второй мировой войны было принято решение проложить туннель, но один из его выходов должен был находиться прямо над захоронением. Поэтому возникла угроза его ликвидации. К счастью, приложив большие усилия, все-таки удалось сохранить 23 могилы. В 2001-2002 годах Международный комитет по сохранению захоронений братиславских мудрецов со штаб-квартирой в Нью-Йорке, Братиславская мэрия и еврейская и религиозная община Братиславы достигли договоренности о возведении на этом месте мавзолея. Был утвержден проект словацкого архитектора Мартина Квасницы. Я также хочу отметить, что архитектор Квасница является католиком. Что касается этого проекта, то в нем были соблюдены все принципы иудаизма. За процессом наблюдал господин Турм из Израиля. Хочу отметить несколько важных требований, которые было необходимо соблюдать. Памятник не мог стоять на фундаменте. Кроме того, все могилы должны были остаться на своем месте. Очень трудно было устранить толстую бетонную крышу, которая в течение десятилетий закрывала захоронение. Для этого был использован специальный механизм. Распиленные части крыши теперь находятся на территории мавзолея. Такое решение принял Международный комитет, учитывая тот факт, что крышу установили над могилой Хатама Софера. Хочу привести еще один интересный факт. Две словацкие строительные фирмы соблюдали все каноны иудаизма. Их работа была оценена самым высоким образом. Произошел интересный случай. Во время строительства одна из фирм не была согласна с мнением главного раввина Страсбурга Штрезингера. В результате оказалось, что именно строители были правы. Было очень интересно наблюдать за тем, как представители двух разных культур, двух разных религий могли успешно сотрудничать.
6: Своими воспоминаниями со мной также поделилась Мария Михалкова. Вы коренной житель Братиславы. Знали ли вы в детстве, в юности и в более позднем возрасте о том, что существует такое захоронение, захоронение Хатама Софера?
7: И это правда, родилась в Братиславе.
8: Действительно, я родилась в Братиславе. Но что касается еврейской Братиславы, то об этой странице истории я практически ничего не знала. И это касалось не только меня. Об этом просто-напросто не говорили. Я посещала школу, которая находилась под замком, вблизи Еврейской улицы. Из этого названия мы поняли, что именно там когда-то существовало еврейское гетто. А вниз по улице к Дунаю, на Рыбной площади, возвышалось здание синагоги. Для нас, детей, это строение, построенное в XIX веке, вызывало интерес. Оно нам казалось экзотическим. Конечно, мы были в курсе и о том, что в городе существовало еврейское кладбище, но оно тоже нам казалось таинственным. Мы знали, что когда строили туннель, то его часть оказалась под землей, а часть, которая осталась на холме, была отделена от дороги высокой стеной. О Хаттаме Софере узнала годы спустя, повзрослев. Тогда я стала более подробно изучать историю нашего города. Кроме того, пришлось отвечать на вопросы детей. В те годы вход на место погребения был незаметным. Нужно было знать, что под землей находится захоронение. Догадаться об этом было невозможно. Первый раз я попала туда уже взрослой, в 80-е годы. Я очень рада, что в Братиславе появился мавзолей Хатама Софера. Это очень впечатляющий памятник. Когда я прихожу к этому месту, мурашки по коже бегают. Большая, высокая, черная, прямоугольная конструкция как бы напоминает о концлагерях, о газовых печах. Очень хорошо, что памятник появился, и сюда могут приходить люди».
6: А завершит наше повествование Петер Салнер.
4: Первоначально на это кладбище приходили только раввины. Но когда возник мемориал, он стал одним из самых интересных братиславских памятников. Сюда приезжают гости со всего мира. Например, мемориал посетили израильские президенты и министры Хиллари Клинтон, лауреат Нобелевской премии Роберт Алман, глава ЮНЕСКО. Для кого-то это интересная туристическая достопримечательность, а для кого-то – святое место. Я ценю тот факт, что руины превратились в уникальный уголок Братиславы, куда приходят жители столицы, туристы, верующие и атеисты.
0: Музыкальные перекрестки –

0: Эта мелодия, неразрывно связанная с международным фестивалем «Братиславская музыкальная лира», впервые прозвучала 23 июня 1966 года, то есть 60 лет назад. В Чехословакии этот новый музыкальный фестиваль стал главным праздником современной популярной музыки. Идею проводить такой фестиваль предложили композиторы Ян Сивачек и Павел Зеленай. Их вдохновил итальянский фестиваль «Сан-Ремо», польский «Сопот» и, конечно, фестиваль «Евровидение». Они провели сложную работу, увенчавшуюся успехом, так как вскоре фестиваль вошел в список европейской фестивальной элиты. Наш коллега по радио, великолепный журналист Павел Зеленай, который, к сожалению, скончался совсем недавно, в свое время поделился воспоминаниями.
1: С Яном Сивачком мы стравили годины.
2: Мы с Яном Сивачиком часами обсуждали словацкую популярную музыку, спорили о том, чего ей не хватает, рассматривали много других вопросов, связанных с этой неисчерпаемой темой. Тогда мы в Союзе словацких композиторов возглавляли рабочую группу, отвечающую за популярную музыку. Уже сейчас, вспоминая те времена, думаю, что решение организовать такой фестиваль в Братиславе было очень смелым. Признаюсь, что мы и не предполагали, что нам все-таки удастся реализовать нашу идею.
0: Однако проект был принят, поэтому нужно было начать подготовку фестиваля.
1: Решили мы виртуальные ситуации.
2: Мы много фантазировали. Кто-то выдвигал какую-то идею, а потом ее защищал, а кто-то, наоборот, ее критиковал. Потом менялись местами. В итоге мы пришли к выводу, что нам следует проводить ежегодный чехословацкий, а еще лучше международный музыкальный фестиваль. Решили, что он должен длиться в течение 4 дней. Это была очень смелая идея. Ведь у нас не было опыта, что касается проведения таких масштабных мероприятий. Однако мы подали заявку на его проведение. Нужно было подготовить проект, и он был представлен 15 октября 1964 года. Первый фестиваль состоялся в 1966 году.
0: Как появилось название нового фестиваля? И об этом нам тоже в свое время рассказал Павел Зеленай.
1: С этим названием это трошка компликованнее.
2: С названием была связана сложная история. Первоначально он назывался «Международный фестиваль популярной песни». Его победители получали приз в виде лиры. Наверное, поэтому публика стала называть фестиваль «Братиславская лира». Такая ситуация продолжалась 2 года. Именно тогда все поняли, что фестиваль пользуется популярностью, хорошо себя зарекомендовал, некоторые высокопоставленные чиновники даже начали поговаривать о том, что проводить его нужно не только в Братиславе, но и в других городах Чехословакии. Но Янко Сивачек и я хотели, чтобы фестиваль проходил именно в Братиславе. Поэтому тогда мы и решили назвать его «Братиславская лира». Это была наша попытка связать фестиваль с Братиславой. И нам это удалось.
0: Конечно, было интересно узнать, кто в самом начале отбирал песни для конкурса.
1: Выбирала порота. Председал Чешский художественный складатель, редактор Зденек Петр.
2: У нас работало специальное жюри. Его возглавлял чешский композитор Зденек Петр. В первый год жюри выбрало 12 чешских и 12 словацких песен. В правилах конкурса было закреплено именно такое соотношение. Исполнителей оценивало профессиональное жюри. Его председателем был выдающийся музыкант и дирижер Карел Влах.
0: На первом фестивале «Братиславская лира» первое место было присуждено песне словацкого автора, которую исполнил на словацком языке будущая звезда чехословацкой эстрады чех Карел Готт.

Сейчас, друзья, прозвучала песня «Победительница. У меня есть сказочный дом». Автор текста Элишка Еленкова рассказала о ее создании в одном из интервью. Музыка и тексты песен были отправлены в Прагу для рассмотрения и утверждения комиссии, говорила Элишка Еленкова. Потом Карел Готт выбрал для исполнения именно «Сказочный дом». Готт потом сказал, что это была очень современная песня. Второе место в 1966 году заняли Эленка Вондрачкова и Марта Кубишева. Они исполнили песню «О бэйби бэйби». А любимцу публики Вальдермар Мару Матушке на фестивале присудили третье место. Им исполненная песня называлась «Уж мудрый чинжак сгас», то есть «Потух, свет в синем доме». В течение десятилетия Братиславская лира была популярным фестивалем, на котором встречались как чехословацкие, так и зарубежные исполнители. Этот сюжет мы завершим песней в исполнении словацкой певицы Ганы Гегеровой. Она была одной из фаворитов первого конкурса. К сожалению, Гана тогда заболела и не смогла выступить. Мы предлагаем вашему вниманию песню, которую Гана Гегерова подготовила для первого фестиваля «Братиславская лира». Она называется «Черт возьми смуток», «Черт забери мою грусть».

0: И на этом мы заканчиваем нашу программу. С вами прощаются Абдул Арут, мои коллеги Таня Житникова, Володя Веселов и Андрей Шевченко, а также Ирина Сычикова. Мне осталось сказать последнее. Слушайте нас завтра, дорогие друзья. Всего вам самого-самого доброго. И, как всегда, наши искренние пожелания удачной новой недели. Агой!
1: Наш адрес: Radio Slovakia International, STVR, Мытна 1, PO Box 55, 817-55, Братислава, Словакия. Электронная почта: rsi_russian@stvr.sk. Слушать нас можно на нашей странице в интернете через спутник, на коротких волнах и на DAB+. Более подробная информация на сайте rsi.sk.

0: Радио Словакия Интернешнл. Словакия сегодня.
1: Уважаемые радиослушатели, здравствуйте. В эфире воскресная программа Международного радио Словакии. У микрофона Братиславской студии ее ведущая Ирина Сычикова. Как всегда, в начале выпуска несколько слов о том, что мы сегодня подготовили для вас в этот прекрасный летний воскресный день. Друзья, во время каникул и отпусков мы позволили себе изменить структуру нашей воскресной передачи. Итак, после анонса в эфир выйдет сюжет под названием «Таинственная Словакия». Надеюсь, что история, связанная со старинной Братиславой, вам понравится. А во второй части передачи вы услышите очередной музыкальный выпуск. Дорогие друзья, о содержании программы вы уже знаете. Мы надеемся, что в предстоящее время вы проведете вместе с нами. Устраивайтесь поудобнее. Мы начинаем наш выпуск. У Братиславы многовековая история. Первое письменное упоминание о ней относится к началу X века. Несмотря на многолетние археологические и исторические исследования, некоторые места в старой части города и события, связанные с ними, окутаны тайнами и легендами. Мы перенесем вас в одно из загадочных мест, которое находится на набережной Дуная. Мы расскажем вам о выдающемся раввине и теологе Хатаме Софере. Первым к микрофону я пригласила директора Музея еврейской культуры Михала Ваника. В начале нашей встречи я попросила его рассказать, когда в старой Братиславе возник еврейский квартал.
2: От року 1600 возникла под градом та часть.
3: В 1600 году под градом возникает часть, которую стали называть еврейским кварталом. Именно здесь разрешили селиться евреям. Что касается нашего музея, то он расположен на Еврейской улице. Старинных зданий, связанных с иудаизмом, сохранилось очень мало. В одном из них находится наш музей. Здание было возведено в 17 веке. Музей еврейской культуры входит в состав Словацкого национального музея. Наша главная задача – рассказывать об истории и традициях еврейского народа, проживающего на территории нашей страны.
1: Но затем я попросила рассказать директора Ваника о таинственном месте. Оно связано с раввином Рав Моше Софером, известным как Хатам Софер.
3: Когда мы встречаемся с чем-то неизвестным, то это, на первый взгляд, может показаться таинственным. Мои детские годы прошли вблизи нынешнего мавзолея Хатама Софера. 80-е годы прошлого века это место действительно многим казалось таинственным. Люди и не знали, и не понимали, почему именно здесь, под землей, находится какое-то захоронение. Все здесь выглядело очень обыденно. На уровне земли находился обычный люк, похожий на канализационный. Но в определенное время года там вдруг появлялись бородатые мужчины, облаченные в темные одежды. На их головах возвышались черные шляпы. Они через этот люк опускались под землю. Наверное, 99% свидетелей этого события не понимали, что происходит у них на глазах. Кроме того, там тогда пролегали трамвайные пути. Горожане стояли на остановке, и никто не мог предположить, что под их ногами находится могила одного из самых известных раввинов в мире.
1: Господин Ваник пояснил, что на этом месте произошло в середине 20 века.
2: В року 1942 начали будовать туннель под
3: градом. В 1942 году здесь начали строить туннель. Было принято решение кладбище ликвидировать. К счастью, еврейской общине удалось отстоять 23 могилы, в которых покоились ее самые известные представители. Тогда был сделан бетонный саркофаг, покрытый крышей. Повторю, что во времена социализма на место захоронения можно было попасть через люк. В 2000 году Братиславская еврейская религиозная община совместно со столичной мэрией и американским фондом, который представлял Роми Коэн, достигли договоренности, что на этом месте будет построен мавзолей. Проект подготовил архитектор Квасница, координатором был Петер Салнер. В результате появился памятник, соответствующий всем канонам иудаизма. Для евреев он стал одним из самых почитаемых мест на территории Братиславы.
1: Много интересного нам рассказал Петер Салнер, научный сотрудник Института этнологии и социальной антропологии Словацкой академии наук. Его исследования связаны с еврейской проблематикой. Первый вопрос, который я задала господину Салнеру, был связан с приходом Хатама Софера в Братиславу.
4: Говорят, что это было Божье провидение. Хатам Софер родился в 1762 году во Франкфурте на Майне. Он был гениальным ребенком. Когда ему было 6 лет, он уже знал наизусть почти всю Тору и Талмуд. Став раввином, он не остался в своем родном городе. Вместе с учителем Натаном Аглером они путешествовали по Германии, Чехии, Австрии. В 1806 году Хатам Софер прибыл в Братиславу. Этому предшествовали интересные события. В нашем городе тогда в течение 5 лет не было своего раввина. Жители не могли договориться, кто им станет. Пришлось провести жеребьевку. Победителем стал Хатам Софер. Он прожил в нашем городе до самой смерти, до 1739 года. Раввин был всесторонним человеком. Был не только комментатором Торы и Талмуда, он также преподавал в Братиславской ешиве, сочинял стихи, решал насущные проблемы еврейской общины. Необходимо подчеркнуть, что в то время в Центральной Европе Пресбургская или Братиславская ешива стала самой известной и уважаемой школой раввинов. А что касается его личной жизни, то он был женат 3 раза, и только во втором браке у него родилось 11 детей. Первый появился на свет, когда ему было уже больше 50 лет. Хатам Софер также добился того, что после его смерти братиславскими раввинами стали его потомки. В результате возникла династия Софер. Это связано с одним интересным фактом. Хатам Софер был раввином в Братиславе на протяжении 33 лет. Подобная история повторилась с его сыном и внуком. Очередным раввином в 1905 году стал правнук, его звали Акива Шрайбер. Но он не умер в 1938 году, появилась угроза того, что вековая традиция будет нарушена. Раввин из рода Хатама Софера принял решение добровольно покинуть свой пост, а на его место пришел сын. Но это уже было связано со страшным периодом фашизма и гонениями на евреев. Многочисленная семья раввинов уехала в Палестину. Там они основали Пресбургер Ешиву, то есть Братиславскую Ешиву.
1: Наш следующий гость – фотограф, писательница Верка Каменицка, автор книги под названием «Хатам Софер» или «Моя таинственная встреча с раввином». Детство пани Верки приходилось на 50-е годы 20 века.
5: Когда мне было 5 лет, то мы были на прогулке с папой. Мы гуляли по Братиславской набережной. Вдруг посередине тротуара мы увидели открытый люк. Вместе с папой мы спустились под землю. Это был неповторимый момент, который я запомнила на всю жизнь. Мы попали в темное помещение, в котором горели свечи. Там находились мужчины, облаченные в темные одежды, молились, раскачиваясь. Отец мне объяснил, что это евреи, которые пришли молиться у могилы Хатама Софера. Позже он мне рассказал, кто такой Хатам Софер. На протяжении долгих лет я думала, что все это был сон или сказка, которую мне рассказал папа. В настоящее время это место могут посещать не только еврейские верующие, но о посещении нужно заранее договориться и, безусловно, соблюдать все правила.
1: Госпожа Каменицка дала разъяснение относительно того, что собой представляет место захоронения Хатам Софера.
6: Это уникат в том, что это
5: власне. Его уникальность заключается в том, что здесь было старое кладбище, которое появилось в 17 веке. Там покоятся самые уважаемые представители ортодоксального иудаизма. Причем место, на котором находится кладбище, принадлежит

0: Этим скрывается что-то другое. Мы можем воспринимать этот факт как что-то таинственное. В свое время господин Салнер объяснил это так. Конечно, это чудо, но за него пришлось дорого заплатить. В Словакии уже в начале 40-х годов прошлого века еврейских граждан начали отправлять в концлагеря. Но все-таки нашлись храбрые люди, которым удалось собрать крупную сумму денег. Взятку передали ответственным чиновникам, поэтому удалось сохранить на первоначальном месте самые важные могилы. Остальные были перенесены на новое кладбище. Чудо заключается в том, что все-таки удалось сохранить очень важную страницу нашей истории. В Братиславу к этим могилам приезжают люди со всего мира, несмотря на вероисповедание. И все выражают восхищение тем фактом, что это уникальное кладбище удалось сохранить.
1: Безусловно, возникает вопрос, почему старинное кладбище оказалось под землей. Все объясняется очень просто.
0: Кладбище находится вблизи Дуная. В старину набережную часто затапливало. В 40-е годы 20 века было принято решение, что напротив кладбища, ближе к реке, будет построен выставочный комплекс. Было необходимо поднять набережную и прилегающую к ней дорогу. В результате старинное кладбище оказалось под землей. Пришлось его окружить стеной и возвести потолок из бетона.
1: Прошли годы. Верка Каменицка стала фотографом, и ее совсем молоденькую девушку пригласили сделать фотографии подземного кладбища.
0: Для меня было большой честью работать над этим проектом. Под землей я провела несколько дней. Фотографировать пришлось на корточках. Почти все время могилы мы освещали фонариками. Фотографировала я со вспышкой. Как ни странно, фотографии получились очень хорошие. И я счастлива, что спустя годы мне удалось на основе этих фотографий подготовить выставку, которая потом демонстрировалась во многих странах мира, в Европе, Америке и, конечно, в Иерусалиме.
2: С
0: детства меня очень увлекало все, что было связано с Хатамом Софером. Повзрослев, я стала более основательно заниматься этой темой. Изучала литературу, архивные материалы. Времена изменились. Теперь женщина может заниматься всем, чем хочет. Безусловно, во времена Хатама Софера у еврейских женщин не было таких прав. Я решила в популярной форме написать книжку, посвященную этому раввину. В 2022 году появилась эта книжка-сказка.
1: А сейчас мы вновь предоставляем слово Петеру Салнеру, научному сотруднику Института этнологии и социальной антропологии Словацкой академии наук. Прошли годы, и вот на месте погребения Хатама Софера появился мавзолей.
3: Во время Второй мировой войны было принято решение проложить туннель, но один из его выходов должен был находиться прямо над захоронением. Поэтому возникла угроза его ликвидации. К счастью, приложив большие усилия, все-таки удалось сохранить 23 могилы.
4: В 2001-2002
3: годах Международный комитет по сохранению захоронений братиславских мудрецов со штаб-квартирой в Нью-Йорке, Братиславская мэрия и еврейская и религиозная община Братиславы достигли договоренности о возведении на этом месте мавзолея. Был утвержден проект словацкого архитектора Мартина Квасницы. Я также хочу отметить, что архитектор Квасница является католиком. Что касается этого проекта, то в нем были соблюдены все принципы иудаизма. За процессом наблюдал господин Турм из Израиля. Хочу отметить несколько важных требований, которые было необходимо соблюдать. Памятник не мог стоять на фундаменте. Кроме того, все могилы должны были остаться на своем месте. Очень трудно было устранить толстую бетонную крышу, которая в течение десятилетий закрывала захоронение. Для этого был использован специальный механизм. Распиленные части крыши теперь находятся на территории мавзолея. Такое решение принял Международный комитет, учитывая тот факт, что крышу установили над могилой Хатама Софера. Хочу привести еще один интересный факт. Две словацкие строительные фирмы соблюдали все каноны иудаизма. Их работа была оценена самым высоким образом. Произошел интересный случай. Во время строительства одна из фирм не была согласна с мнением главного раввина Страсбурга Штрезингера. В результате оказалось, что именно строители были правы. Было очень интересно наблюдать за тем, как представители двух разных культур, двух разных религий могли успешно сотрудничать.
1: Своими воспоминаниями со мной также поделилась Мария Михалкова.

0: Вы коренной житель Братиславы. Знали ли вы в детстве, в юности и в более позднем возрасте о том, что существует такое захоронение, захоронение Хатама Софера?
1: И это правда, родилась в Братиславе.
2: Действительно, я родилась в Братиславе. Но что касается еврейской Братиславы, то об этой странице истории я практически ничего не знала. И это касалось не только меня. Об этом просто-напросто не говорили. Я посещала школу, которая находилась под замком, вблизи еврейской улицы. Из этого названия мы поняли, что именно там когда-то существовало еврейское гетто. А вниз по улице к Дунаю, на Рыбной площади, возвышалось здание синагоги. Для нас, детей, это строение, построенное в XIX веке, вызывало интерес. Оно нам казалось экзотическим. Конечно, мы были в курсе и о том, что в городе существовало еврейское кладбище, но оно тоже нам казалось таинственным. Мы знали, что когда строили туннель, то его часть оказалась под землей, а часть, которая осталась на холме, была отделена от дороги высокой стеной. О Хатаме Софере узнала годы спустя, повзрослев. Тогда я стала более подробно изучать историю нашего города. Кроме того, пришлось отвечать на вопросы детей. В те годы вход на место погребения был незаметным. Нужно было знать, что под землей находится захоронение. Догадаться об этом было невозможно. Первый раз я попала туда уже взрослой, в 80-е годы. Я очень рада, что в Братиславе появился мавзолей Хатама Софера. Это очень впечатляющий памятник. Когда я прихожу к этому месту, мурашки по коже бегают. Большая, высокая, черная, прямоугольная конструкция как бы напоминает о концлагерях, о газовых печах. Очень хорошо, что памятник появился, и сюда могут приходить люди».
0: А завершит наше повествование Петер Салнер.
3: Первоначально на это кладбище приходили только раввины. Но когда возник мемориал, он стал одним из самых интересных братиславских памятников. Сюда приезжают гости со всего мира. Например, мемориал посетили израильские президенты и министры Хиллари Клинтон, лауреат Нобелевской премии Роберт Алман, глава ЮНЕСКО. Для кого-то это интересная туристическая достопримечательность, а для кого-то – святое место. Я ценю тот факт, что руины превратились в уникальный уголок Братиславы, куда приходят жители столицы, туристы, верующие и атеисты.
4: Музыкальные перекрестки.

0: Эта мелодия, неразрывно связанная с международным фестивалем «Братиславская музыкальная лира», впервые прозвучала 23 июня 1966 года, то есть 60 лет назад. В Чехословакии этот новый музыкальный фестиваль стал главным праздником современной популярной музыки. Идею проводить такой фестиваль предложили композиторы Ян Сивачек и Павел Зеленай. Их вдохновил итальянский фестиваль «Сан-Ремо», польский «Сопот» и, конечно, фестиваль «Евровидение». Они провели сложную работу, увенчавшуюся успехом, так как вскоре фестиваль вошел в список европейской фестивальной элиты. Наш коллега по радио, великолепный журналист Павел Зеленай, который, к сожалению, скончался совсем недавно, в свое время поделился воспоминаниями.
1: Мы с Яном Сивачиком часами обсуждали словацкую популярную музыку, спорили о том, чего ей не хватает, рассматривали много других вопросов, связанных с этой неисчерпаемой темой. Тогда мы в Союзе словацких композиторов возглавляли рабочую группу, отвечающую за популярную музыку. Уже сейчас, вспоминая те времена, думаю, что решение организовать такой фестиваль в Братиславе было очень смелым. Признаюсь, что мы и не предполагали, что нам все-таки удастся реализовать нашу идею.
0: Однако проект был принят, поэтому нужно было начать подготовку фестиваля.
2: Мы
1: много фантазировали. Кто-то выдвигал какую-то идею, а потом ее защищал, а кто-то, наоборот, ее критиковал. Потом менялись местами. В итоге мы пришли к выводу, что нам следует проводить ежегодный чехословацкий, а еще лучше международный музыкальный фестиваль. Решили, что он должен длиться в течение 4 дней. Это была очень смелая идея. Ведь у нас не было опыта, что касается проведения таких масштабных мероприятий. Однако мы подали заявку на его проведение. Нужно было подготовить проект, и он был представлен 15 октября 1964 года. Первый фестиваль состоялся в 1966 году.
0: Как появилось название нового фестиваля? И об этом нам тоже в свое время рассказал Павел Зеленай.
1: С названием была связана сложная история. Первоначально он назывался «Международный фестиваль популярной песни». Его победители получали приз в виде лиры. Наверное, поэтому публика стала называть фестиваль «Братиславская лира». Такая ситуация продолжалась 2 года. Именно тогда все поняли, что фестиваль пользуется популярностью, хорошо себя зарекомендовал, некоторые высокопоставленные чиновники даже начали поговаривать о том, что проводить его нужно не только в Братиславе, но и в других городах Чехословакии. Но Янко Сивачек и я хотели, чтобы фестиваль проходил именно в Братиславе. Поэтому тогда мы и решили назвать его «Братиславская лира». Это была наша попытка связать фестиваль с Братиславой. И нам это удалось.
0: Конечно, было интересно узнать, кто в самом начале отбирал песни для конкурса.
2: Выборовая порота.
1: У нас работало специальное жюри. Его возглавлял чешский композитор Зденек Петр. В первый год жюри выбрало 12 чешских и 12 словацких песен. В правилах конкурса было закреплено именно такое соотношение. Исполнителей оценивало профессиональное жюри. Его председателем был выдающийся музыкант и дирижер Карел Влах.
0: На первом фестивале «Братиславская лира» первое место было присуждено песне словацкого автора, которую исполнил на словацком языке будущая звезда чехословацкой эстрады чех Карел Готт.

Сейчас, друзья, прозвучала песня-победительница «У меня есть сказочный дом». Автор текста – Элишка Еленкова. Рассказала о ее создании в одном из интервью. Музыка и тексты песен были отправлены в Прагу для рассмотрения и утверждения комиссии, говорила Элишка Еленкова. Потом Карел Готт выбрал для исполнения именно «Сказочный дом». Готт потом сказал, что это была очень современная песня. Второе место в 1966 году заняли Эленка Вондрачкова и Марта Кубишева. Они исполнили песню «О бэйби бэйби». А любимцу публики Вальдемару Матушке на фестивале присудили третье место. Им исполненная песня называлась «Уж мудрый чинжак сгас», то есть «Потух, свет в синем доме». В течение десятилетия Братиславская лира была популярным фестивалем, на котором встречались как чехословацкие, так и зарубежные исполнители. Этот сюжет мы завершим песней в исполнении словацкой певицы Ганы Хегеровой. Она была одной из фаворитов первого конкурса. К сожалению, Гана тогда заболела и не смогла выступить. Мы предлагаем вашему вниманию песню, которую Гана Хегерова подготовила для первого фестиваля «Братиславская лира». Она называется «Черт возьми смуток», «Черт забери мою грусть».

0: И на этом мы заканчиваем нашу программу. С вами прощаются Абдул Арут, мои коллеги Таня Житникова, Володя Веселов и Андрей Шевченко, а также Ирина Сычикова. Мне осталось сказать последнее. Слушайте нас завтра, дорогие друзья. Всего вам самого-самого доброго. И, как всегда, наши искренние пожелания удачной новой недели. Агой!
1: Наш адрес: Radio Slovakia International, STVR, Мытна 1, PO Box 55, 817-55, Братислава, Словакия. Электронная почта: rsi_russian@stvr.sk. Слушать нас можно на нашей странице в интернете через спутник, на коротких волнах и на DAB+. Более подробная информация на сайте rsi.sk.

0: Радио Словакия Интернешнл. Словакия сегодня.
1: Уважаемые радиослушатели, здравствуйте. В эфире воскресная программа Международного радио Словакии. У микрофона Братиславской студии ее ведущая Ирина Сычикова. Как всегда, в начале выпуска несколько слов о том, что мы сегодня подготовили для вас в этот прекрасный летний воскресный день. Друзья, во время каникул и отпусков мы позволили себе изменить структуру нашей воскресной передачи. Итак, после анонса в эфир выйдет сюжет под названием «Таинственная Словакия». Надеюсь, что история, связанная со старинной Братиславой, вам понравится. А во второй части передачи вы услышите очередной музыкальный выпуск. Дорогие друзья, о содержании программы вы уже знаете. Мы надеемся, что в предстоящее время вы проведете вместе с нами. Устраивайтесь поудобнее. Мы начинаем наш выпуск. У Братиславы многовековая история. Первое письменное упоминание о ней относится к началу X века. Несмотря на многолетние археологические и исторические исследования, некоторые места в старой части города и события, связанные с ними, окутаны тайнами и легендами. Мы перенесем вас в одно из загадочных мест, которое находится на набережной Дуная. Мы расскажем вам о выдающемся раввине и теологе Хатаме Софере. Первым к микрофону я пригласила директора Музея еврейской культуры Михала Ваника. В начале нашей встречи я попросила его рассказать, когда в старой Братиславе возник еврейский квартал.
2: От року 1600 возникла под градом та часть,
3: которую... В 1600 году под градом возникает часть, которую стали называть еврейским кварталом. Именно здесь разрешили селиться евреям. Что касается нашего музея, то он расположен на Еврейской улице. Старинных зданий, связанных с иудаизмом, сохранилось очень мало. В одном из них находится наш музей. Здание было возведено в 17 веке. Музей еврейской культуры входит в состав Словацкого национального музея. Наша главная задача – рассказывать об истории и традициях еврейского народа, проживающего на территории нашей страны.
1: Но затем я попросила рассказать директора Ваника о таинственном месте. Оно связано с раввином Рав Моше Софером, известным как Хатам Софер.
3: Когда мы встречаемся с чем-то неизвестным, то это, на первый взгляд, может показаться таинственным. Мои детские годы прошли вблизи нынешнего мавзолея Хатама Софера. В 80-е годы прошлого века это место действительно многим казалось таинственным. Люди и не знали, и не понимали, почему именно здесь, под землей, находится какое-то захоронение. Все здесь выглядело очень обыденно. На уровне земли находился обычный люк, похожий на канализационный. Но в определенное время года там вдруг появлялись бородатые мужчины, облаченные в темные одежды. На их головах возвышались черные шляпы. Они через этот люк опускались под землю. Наверное, 99% свидетелей этого события не понимали, что происходит у них на глазах. Кроме того, там тогда пролегали трамвайные пути. Горожане стояли на остановке, и никто не мог предположить, что под их ногами находится могила одного из самых известных раввинов в мире.
1: Господин Ваник пояснил, что на этом месте произошло в середине 20 века.
2: В 1942
3: году здесь начали строить туннель. Было принято решение кладбище ликвидировать. К счастью, еврейской общине удалось отстоять 23 могилы, в которых покоились ее самые известные представители. Тогда был сделан бетонный саркофаг, покрытый крышей. Повторю, что во времена социализма на место захоронения можно было попасть через люк. В 2000 году Братиславская еврейская религиозная община совместно со столичной мэрией и американским фондом, который представлял Роми Коэн, достигли договоренности, что на этом месте будет построен мавзолей. Проект подготовил архитектор Квасница, координатором был Петер Салнер. В результате появился памятник, соответствующий всем канонам иудаизма. Для евреев он стал одним из самых почитаемых мест на территории Братиславы.
1: Много интересного нам рассказал Петер Салнер, научный сотрудник Института этнологии и социальной антропологии Словацкой академии наук. Его исследования связаны с еврейской проблематикой. Первый вопрос, который я задала господину Салнеру, был связан с приходом Хатама Софера в Братиславу.
4: Говорят, что это было Божье провидение. Хатам Софер родился в 1762 году во Франкфурте-на-Майне. Он был гениальным ребенком. Когда ему было 6 лет, он уже знал наизусть почти всю Тору и Талмуд. Став раввином, он не остался в своем родном городе. Вместе с учителем Натаном Аглером они путешествовали по Германии, Чехии, Австрии. В 1806 году Хатам Софер прибыл в Братиславу. Этому предшествовали интересные события. В нашем городе тогда в течение 5 лет не было своего раввина. Жители не могли договориться, кто им станет. Пришлось провести жеребьевку. Победителем стал Хатам Софер. Он прожил в нашем городе до самой смерти, до 1739 года. Раввин был всесторонним человеком, был не только комментатором Торы и Талмуда, он также преподавал в Братиславской ешиве, сочинял стихи, решал насущные проблемы еврейской общины. Необходимо подчеркнуть, что в то время в Центральной Европе Пресбургская или Братиславская ешива стала самой известной и уважаемой школой раввинов. А что касается его личной жизни, то он был женат 3 раза, и только во втором браке у него родилось 11 детей. Первый появился на свет, когда ему было уже больше 50 лет. Хатам Софер также добился того, что после его смерти братиславскими раввинами стали его потомки. В результате возникла династия Софер. Это связано с одним интересным фактом. Хатам Софер был раввином в Братиславе на протяжении 33 лет. Подобная история повторилась с его сыном и внуком. Очередным раввином в 1905 году стал правнук, его звали Акива Шрайбер. Но он не умер. В 1938 году появилась угроза того, что вековая традиция будет нарушена. Раввин из рода Хатама Софера принял решение добровольно покинуть свой пост, а на его место пришел сын. Но это уже было связано со страшным периодом фашизма и гонениями на евреев. Многочисленная семья раввинов уехала в Палестину. Там они основали Пресбургер Ешиву, то есть Братиславскую Ешиву.
1: Наш следующий гость – фотограф, писательница Верка Каменицка, автор книги под названием «Хатам Софер» или «Моя таинственная встреча с раввином». Детство пани Верки приходилось на 50-е годы 20 века.
5: Когда мне было 5 лет, то мы были на прогулке с папой. Мы гуляли по Братиславской набережной. Вдруг посередине тротуара мы увидели открытый люк. Вместе с папой мы спустились под землю. Это был неповторимый момент, который я запомнила на всю жизнь. Мы попали в темное помещение, в котором горели свечи. Там находились мужчины, облаченные в темные одежды, молились, раскачиваясь. Отец мне объяснил, что это евреи, которые пришли молиться у могилы Хатама Софера. Позже он мне рассказал, кто такой Хатам Софер. На протяжении долгих лет я думала, что все это был сон или сказка, которую мне рассказал папа. В настоящее время это место могут посещать не только еврейские верующие, но о посещении нужно заранее договориться и, безусловно, соблюдать все правила.
1: Госпожа Каменицка дала разъяснение относительно того, что собой представляет место захоронения Хатам Софера.
5: Его уникальность заключается в том, что здесь было старое кладбище, которое появилось в 17 веке. Там покоятся самые уважаемые представители ортодоксального иудаизма. Причем место, на котором находится кладбище, принадлежит еврейской религиозной общине. Это связано с тем, что евреи не могут быть похоронены в земле, которая им не принадлежит. Это кладбище было действующим до середины 19 века. Захоронение Хатам Софера можно считать одним из последних.
1: Иногда в нашей жизни происходят необычные события, которые довольно трудно объяснить. В данном случае необходимо напомнить о трагических событиях 30-40-х годов 20 века, о Холокосте. Как могло произойти, что это кладбище – тогда не было стерто с лица земли в прямом смысле слова, это чудо или за этим скрывается что-то другое?
5: Мы можем воспринимать этот факт как что-то таинственное. В свое время господин Салнер объяснил это так. Конечно, это чудо, но за него пришлось дорого заплатить. В Словакии уже в начале 40-х годов прошлого века еврейских граждан начали отправлять в концлагеря. Но все-таки нашлись храбрые люди, которым удалось собрать крупную сумму денег. Взятку передали ответственным чиновникам. Поэтому удалось сохранить на первоначальном месте самые важные могилы. Остальные были перенесены на новое кладбище. Чудо заключается в том, что все-таки удалось сохранить очень важную страницу нашей истории. В Братиславу к этим могилам приезжают люди со всего мира, несмотря на вероисповедание. И все выражают восхищение тем фактом, что это уникальное кладбище удалось сохранить.
1: Безусловно, возникает вопрос, почему старинное кладбище оказалось под землей. Все объясняется очень просто.
5: Кладбище находится вблизи Дуная. В старину набережную часто затапливало. В 40-е годы 20 века было принято решение, что напротив кладбища, ближе к реке, будет построен выставочный комплекс. Было необходимо поднять набережную и прилегающую к ней дорогу. В результате старинное кладбище оказалось под землей. Пришлось его окружить стеной и возвести потолок из бетона.
1: Прошли годы, Верка Каменицка стала фотографом, и ее совсем молоденькую девушку пригласили сделать фотографии подземного кладбища.
5: Для меня было большой честью работать над этим проектом. Под землей я провела несколько дней. Фотографировать пришлось на корточках. Почти все время могилы мы освещали фонариками. Фотографировала я со вспышкой. Как ни странно, фотографии получились очень хорошие. И я счастлива, что спустя годы мне удалось на основе этих фотографий подготовить выставку, которая потом демонстрировалась во многих странах мира, в Европе, Америке и, конечно, в Иерусалиме. С детства меня очень увлекало все, что было связано с Хатамом Софером. Повзрослев, я стала более основательно заниматься этой темой. Изучала литературу, архивные материалы. Времена изменились. Теперь женщина может заниматься всем, чем хочет. Безусловно, во времена Хатама Софера у еврейских женщин не было таких прав. Я решила в популярной форме написать книжку, посвященную этому раввину. В 2022 году появилась эта книжка-сказка.
1: А сейчас мы вновь предоставляем слово Петеру Салнеру, научному сотруднику Института этнологии и социальной антропологии Словацкой академии наук. Прошли годы, и вот на месте погребения Хатама Софера появился мавзолей.
4: Во время Второй мировой войны было принято решение проложить туннель, но один из его выходов должен был находиться прямо над захоронением. Поэтому возникла угроза его ликвидации. К счастью, приложив большие усилия, все-таки удалось сохранить 23 могилы. В 2001-2002 годах Международный комитет по сохранению захоронений братиславских мудрецов со штаб-квартирой в Нью-Йорке, Братиславская мэрия и еврейская и религиозная община Братиславы достигли договоренности о возведении на этом месте мавзолея. Был утвержден проект словацкого архитектора Мартина Квасницы. Я также хочу отметить, что архитектор Квасница является католиком. Что касается этого проекта, то в нем были соблюдены все принципы иудаизма. За процессом наблюдал господин Турм из Израиля. Хочу отметить несколько важных требований, которые было необходимо соблюдать. Памятник не мог стоять на фундаменте. Кроме того, все могилы должны были остаться на своем месте. Очень трудно было устранить толстую бетонную крышу, которая в течение десятилетий закрывала захоронение. Для этого был использован специальный механизм. Распиленные части крыши теперь находятся на территории мавзолея. Такое решение принял Международный комитет, учитывая тот факт, что крышу установили над могилой Хатама Софера. Хочу привести еще один интересный факт. Две словацкие строительные фирмы соблюдали все каноны иудаизма. Их работа была оценена самым высоким образом. Произошел интересный случай. Во время строительства одна из фирм не была согласна с мнением главного раввина Страсбурга Штрезингера. В результате оказалось, что именно строители были правы. Было очень интересно наблюдать за тем, как представители двух разных культур, двух разных религий могли успешно сотрудничать.
1: Своими воспоминаниями со мной также поделилась Мария Михалкова. Вы коренной житель Братиславы. Знали ли вы в детстве, в юности и в более позднем возрасте о том, что существует такое захоронение, захоронение Хатама Софера?
6: И это правда, народила сама в Братиславе.
7: Действительно, я родилась в Братиславе. Но что касается еврейской Братиславы, то об этой странице истории я практически ничего не знала. И это касалось не только меня. Об этом просто-напросто не говорили. Я посещала школу, которая находилась под замком, вблизи Еврейской улицы. Из этого названия мы поняли, что именно там когда-то существовало еврейское гетто. А вниз по улице к Дунаю, на Рыбной площади, возвышалось здание синагоги. Для нас, детей, это строение, построенное в XIX веке, вызывало интерес. Оно нам казалось экзотическим. Конечно, мы были в курсе и о том, что в городе существовало еврейское кладбище, но оно тоже нам казалось таинственным. Мы знали, что когда строили туннель, то его часть оказалась под землей, а часть, которая осталась на холме, была отделена от дороги высокой стеной. О Хатаме Софере узнала годы спустя, повзрослев. Тогда я стала более подробно изучать историю нашего города. Кроме того, пришлось отвечать на вопросы детей. В те годы вход на место погребения был незаметным. Нужно было знать, что под землей находится захоронение. Догадаться об этом было невозможно. Первый раз я попала туда уже взрослой, в 80-е годы. Я очень рада, что в Братиславе появился мавзолей Хатама Софера. Это очень впечатляющий памятник. Когда я прихожу к этому месту, мурашки по коже бегают. Большая, высокая, черная, прямоугольная конструкция как бы напоминает о концлагерях, о газовых печах. Очень хорошо, что памятник появился, и сюда могут приходить люди».
1: А завершит наше повествование Петер Салнер.
4: Первоначально на это кладбище приходили только раввины. Но когда возник мемориал, он стал одним из самых интересных братиславских памятников. Сюда приезжают гости со всего мира. Например, мемориал посетили израильские президенты и министры Хиллари Клинтон, лауреат Нобелевской премии Роберт Алман, глава ЮНЕСКО. Для кого-то это интересная туристическая достопримечательность, а для кого-то – святое место. Я ценю тот факт, что руины превратились в уникальный уголок Братиславы, куда приходят жители столицы, туристы, верующие и атеисты.
0: Музыкальные перекрестки.

0: эта мелодия, неразрывно связанная с международным фестивалем «Братиславская музыкальная лира», впервые прозвучала 23 июня 1966 года, то есть 60 лет назад. В Чехословакии этот новый музыкальный фестиваль стал главным праздником современной популярной музыки. Идею проводить такой фестиваль предложили композиторы Ян Сивачек и Павел Зеленай. Их вдохновил итальянский фестиваль «Сан-Ремо», польский «Сопот» и, конечно, фестиваль «Евровидение». Они провели сложную работу, увенчавшуюся успехом, так как вскоре фестиваль вошел в список европейской фестивальной элиты. Наш коллега по радио, великолепный журналист Павел Зеленай, который, к сожалению, скончался совсем недавно, в свое время поделился воспоминаниями.
1: С Яном Сивачком мы стравили годины.
2: Мы с Яном Сивачиком часами обсуждали словацкую популярную музыку, спорили о том, чего ей не хватает, рассматривали много других вопросов, связанных с этой неисчерпаемой темой. Тогда мы в Союзе словацких композиторов возглавляли рабочую группу, отвечающую за популярную музыку. Уже сейчас, вспоминая те времена, думаю, что решение организовать такой фестиваль в Братиславе было очень смелым. Признаюсь, что мы и не предполагали, что нам все-таки удастся реализовать нашу идею.
0: Однако проект был принят, поэтому нужно было начать подготовку фестиваля.
1: Решили мы виртуальные ситуации.
2: Мы много фантазировали. Кто-то выдвигал какую-то идею, а потом ее защищал, а кто-то, наоборот, ее критиковал. Потом менялись местами. В итоге мы пришли к выводу, что нам следует проводить ежегодный чехословацкий, а еще лучше международный музыкальный фестиваль. Решили, что он должен длиться в течение 4 дней. Это была очень смелая идея. Ведь у нас не было опыта, что касается проведения таких масштабных мероприятий. Однако мы подали заявку на его проведение. Нужно было подготовить проект, и он был представлен 15 октября 1964 года. Первый фестиваль состоялся в 1966 году.
0: Как появилось название нового фестиваля? И об этом нам тоже в свое время рассказал Павел Зеленай.
1: С тем названием это трошка компликованнее.
2: С названием была связана сложная история. Первоначально он назывался «Международный фестиваль популярной песни». Его победители получали приз в виде лиры. Наверное, поэтому публика стала называть фестиваль «Братиславская лира». Такая ситуация продолжалась 2 года. Именно тогда все поняли, что фестиваль пользуется популярностью, хорошо себя зарекомендовал, некоторые высокопоставленные чиновники даже начали поговаривать о том, что проводить его нужно не только в Братиславе, но и в других городах Чехословакии. Но Янко Сивачек и я хотели, чтобы фестиваль проходил именно в Братиславе. Поэтому тогда мы и решили назвать его «Братиславская лира». Это была наша попытка связать фестиваль с Братиславой. И нам это удалось.
0: Конечно, было интересно узнать, кто в самом начале отбирал песни для конкурса.
1: Выборова порота. Председал чешский художественный складатель редактор Зденек Петр.
2: У нас работало специальное жюри. Его возглавлял чешский композитор Зденек Петр. В первый год жюри выбрало 12 чешских и 12 словацких песен. В правилах конкурса было закреплено именно такое соотношение. Исполнителей оценивало профессиональное жюри. Его председателем был выдающийся музыкант и дирижер Карел Плах.
0: На первом фестивале «Братиславская лира» первое место было присуждено песне словацкого автора, которую исполнил на словацком языке будущая звезда чехословацкой эстрады чех Карел Гот.

Сейчас, друзья, прозвучала песня-победительница «У меня есть сказочный дом». Автор текста – Элишка Еленкова. Рассказала о ее создании в одном из интервью. Музыка и тексты песен были отправлены в Прагу для рассмотрения и утверждения комиссии, говорила Элишка Еленкова. Потом Карел Готт выбрал для исполнения именно «Сказочный дом». Готт потом сказал, что это была очень современная песня. Второе место в 1966 году заняли Эленка Вондрачкова и Марта Кубишева. Они исполнили песню «О бэйби бэйби». А любимцу публики Вальдермару Матушке на фестивале присудили третье место. Им исполненная песня называлась «Уж мудрый чинжак сгас», то есть «Потух, свет в синем доме». В течение десятилетия Братиславская лира была популярным фестивалем, на котором встречались как чехословацкие, так и зарубежные исполнители. Этот сюжет мы завершим песней в исполнении словацкой певицы Ганы Хегеровой. Она была одной из фаворитов первого конкурса. К сожалению, Гана тогда заболела и не смогла выступить. Мы предлагаем вашему вниманию песню, которую Гана Хегерова подготовила для первого фестиваля «Братиславская лира». Она называется «Черт возьми смуток», «Черт забери мою грусть».

0: И на этом мы заканчиваем нашу программу. С вами прощаются Абдул Арут, мои коллеги Таня Житникова, Володя Веселов и Андрей Шевченко, а также Ирина Сычикова. Мне осталось сказать последнее. Слушайте нас завтра, дорогие друзья. Всего вам самого-самого доброго. И, как всегда, наши искренние пожелания удачной новой недели. Агой!
1: Наш адрес: Radio Slovakia International, STVR, Мытна 1, PO Box 55, 817-55 Братислава, Словакия. Электронная почта: rsi_russian@stvr.sk. Слушать нас можно на нашей странице в интернете через спутник, на коротких волнах и на DAB+. Более подробная информация на сайте rsi.sk.